приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству

светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила. С ним спокойна страна, всегда чтобы не про.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива, и для вас моя авторская песня «Казаченька».

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой закон Владимир Путин подписал, где социальная няня работает и как Евпатория День России отметит. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Обязательное медосвидетельствование для мигрантов введут в течение 30 дней после въезда в Россию. Закон уже подписал Владимир Путин. Документ также предусматривает повышение штрафов за отказ от прохождения обследования. Также ужесточается ответственность за подделку медицинских справок. Вводится уголовная ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Севастопольские семьи могут воспользоваться услугой «Социальная няня». Ее реализуют в рамках национального проекта «Семья». Она позволяет родителям ненадолго освободить время для решения важных вопросов, зная, что ребенок находится под присмотром квалифицированного специалиста. Услугу предоставляют как в Центре социальной помощи семье и детям, так и на дому. Семьи могут выбрать наиболее удобный для себя формат. Услуга доступна гражданам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Севастополя. В Евпатории День России отметят фестивалем «Проводник истории». Пришедшие проверить свои знания о важных вехах в судьбе нашей Родины поучаствуют в квесте и розыгрыше, создадут светящиеся значки и пообщаются с робособакой. Вход свободный, но по предварительной записи. События проведут на фестивальной площади, там, где с мая работает первый мобильный исторический парк «Россия. Моя история». На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе небо поплачет, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. В Евпатории, Бахчисарае, Феодосии ясно, 26 на уличных градусниках. В Севастополе тоже ясно, воздух прогреется до плюс 23. Метеопривет отправляется в село Брикосов Косакского района. У вас сегодня ясно, на термометрах плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

0: Добрейшего прекрасного утра, а утро начинается отлично, когда будильник звонит тихо-тихо, а ты уже проснулся сам. Если не можете проснуться, то мы это сделаем и поможем вам это сделать. В студии Александр Вольский, Андрей Зитер, прямой эфир, радио Казак ФМ.
1: Просыпаться приятнее, если на мелодии будильника стоит твоя любимая песня. Утро – это, конечно же, настроение. А какое настроение без музыки? Друзья, сегодня мы поговорим о песнях, которые живут в наших сердцах, о любимых песнях нашей страны. И пишите нам в Максе плюс 7 928 401 2020 и рассказывайте, какие же песни у вас любимые.
0: И, конечно, будет сегодня много разговоров. Мы будем вспоминать про песни, как Александра уже и сказала. Во второй половине часа, друзья, внимание, мы разыграем один пригласительный билет на две персоны на концерт в Краснодарскую филармонию. Ну и, конечно, под финал часа, как обычно, рубрика «Ленивые варенчики». Ваши приветы и поздравления, которые можно писать уже прямо сейчас. 928-401-2020. Музыка, и мы вновь

0: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
1: Режу на компот тайгу, кто поет там, не пойму. Веселятся у нас люди в праздники и даже в будни.
0: Реклама на Казак FM.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие Море Виль.

0: праздника. А вечером специальный гость. Акмаль. Моревиль. Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2.
1: В магазинах «Победа». Стейк «Киты свежемороженые» 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
3: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
2: Откуда ты знаешь?
3: Ты мне уже третий раз звонишь.
2: Ну а ты что?
3: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» в «Автофинанс Банк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит». Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-Кредит онлайн». Подробности по телефону /2518.
4: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России № 2518. Реклама, не оферта.

0: Вітаю, друзі. Четверг у нас. А Андрій Зітер, Олександра Вольська в студії Казак ФМ. І в преддвірі праздника День России вспоминаем сьогодні наші і ваші самые любимые песни.
1: Песни, которые поет вся страна. Друзі, ну є песни, которые ми слушаем в наушниках по дороге на роботу, включаем магнитолу, в машині песни слушаем, да? Ну, конечно, в машині наушники лучше не одевать.
0: Ну, это да.
1: Да, лучше громко включить магнитолу. Есть те, что звучат дома на кухне, когда кто-то жарит утром оладьи на завтрак. Ну, а есть те, что мы поем с друзьями у костра под гитару, ну, или тихонько напеваем детям перед сном.
0: Да, друзья, это песни нашей жизни. Сегодня мы составим вместе с вами самый душевный плейлист в мире.
1: Вот у нас есть сообщение от Ирины.
0: Да, давайте сейчас уже...
1: Давай, откроем его. Доброе утро, любимый казачок. У меня одна из любимых песен Валерия Семина «Родимый край». Такое чувство, что это про наш край краснодарский он поет. Спасибо огромное, Ирина, что поделились с нами своей любимой песней. Валерий Семин буквально недавно у нас был в студии утреннего шоу «Алло, село», в гостях у наших коллег. Какие песни замечательные пели. Моя любимая, одна из моих любимых, песня такая народная, от души, «Деревенька моя».
0: Ух ты, вот.
1: Да. Поделитесь с нами, какие песни ваши любимые, где вы поете, какие песни поете на номер Макс 928-401-2020.
0: Да, и, Андрей, вот скажи, пожалуйста, какие еще твои любимые песни? Может, ты с детства?
1: Я с детства. Давай начнем с детства. Песня у меня была «Облака, белокрылые лошадки» мы пели, это я точно помню. Потом
0: да,
1: была
0: мне нравится.
1: Песня «Рыба пила», а я все пилю, а ты все пилю. Очень интересная была песня. И нравилась песня одной героини из мультфильма про ушастого героя, которая пела «Кто людям помогает, тот тратит время зря». Хорошими делами.
0: А я, знаешь, до сих пор...
1: Ну, я не певец, но так.
0: А я до сих пор помню песню с детства, если брать. И я ее иногда сейчас пою. Она мне так нравится для распевки, для голоса. Это песня «Мамонтенка», пусть...
1: Да, да. Да.
0: Для, про мам, как говорится. Вот такие. Сегодня мы вспоминаем песни в преддверии Дня России, друзья. Так что еще раз пишите плюс 7-928-401-2020. Обязательно все зачитаем.
1: Уйдем на музыку. Без музыки «Тоска» и вновь

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а кто делает волны в море? Какой-то великан?
3: Нет, Нина, никаких великанов в море нет. А волны образуются так. Когда сильный ветер дует над водой, он передает свою энергию волне. И от этого места волны начинают бежать по всей поверхности моря.
0: А почему они иногда огроменные?
3: Это зависит от силы ветра. Если он сильный и дует долго, то волны будут высокими. А вот когда ветер слабый, то волны небольшие или их вообще нет. Это называется штиль. А еще волны могут быть разной формы, крутыми или пологими, а в некоторых местах на Земле даже квадратными, представляешь?
0: Ух ты, как шахматная доска!
3: Что-то вроде того. Они маленькие, но очень коварные. Людям при таких волнах лучше не купаться. Да и вообще, когда море волнуется, безопаснее оставаться на берегу и просто загорать или играть на песке. Ты вот спрашивала, почему волны иногда бывают огроменные. Знаешь, какие самые высокие волны наблюдали люди? Больше 30 метров. Это как 10-этажный дом. Такие гигантские волны называются цунами.
0: А самые маленькие?
3: Рябь или плеск.
0: А если по морю бегут большие?

0: волны и ветер сильный.
1: Это шторм. Когда он начинается, вода колышется очень сильно, волны становятся высокими и опасными. Если находишься на пляже, лучше держаться подальше от воды, потому что волны могут быть мощными и коварными.
0: Нет, пусть лучше они будут маленькие и добрые, как я.
2: Папа знает.
3: Казак ФМ.

0: Действительно, с утра душа поет, когда просыпаешься вместе с нами на волнах радио Казак FM с песнями хорошими, душевными, народными, эстрадными. А я всегда говорю, знаешь, вот самый надежный будильник, это, друзья, кстати, не телефон, это кот, который решил, что в 5 утра пора спасать мир и мурлычет тебе, напевая свои кошачьи песни.
1: А у Андрея, кстати, два кота, две кошечки поют тебе песни.
0: О, дуэтом, знаешь, как... Тут хочешь, не хочешь, проснешься.
1: Да, кстати, Андрей, ну вот сегодня же мы говорим про наши любимые песни, да, и мы поговорили уже, что песни и в детстве нам пели, которые до сих пор помним. А я вот сейчас вспомнила, знаешь, про песни, которые мы пели в лагере. Помнишь?
0: О, кстати, да, вот я сейчас ждали выход наш, смотрел в окно, и такое солнышко, ну, такое пасмурно немножко, но солнышко пробивается, и вспоминают эти утренние линейки построения.
1: Да, которые там... Когда хотелось спать,
0: взбодрились, да, нас, и сразу вспоминаю, у нас отряд назывался «Алые паруса», и у нас в лагере были качели, такие как лодки, знаешь, такие вот, и мы туда забирались в эти качели, качались, и вот песню пели «Алые паруса». Потом что мы еще...
1: Да. А я, знаешь, что вспомнила сейчас, что? Это был главный пионерский гимн, да, как... Помнишь? «Взвейтесь кострами, синие ночи».
0: О, да, конечно.
1: И это, я бы сейчас прям даже, знаешь, пели. Настолько это запомнила. Вот настолько в детстве мы пели так часто эти песни, особенно вот летом, что сейчас вот спроси, я спою.
0: Прям
1: после
0: поднять
1: эфира.
0: Тебе в 4 утра, и ты такая прям хоп, и песню спела. Слушайте, а сколько песен о профессиях? Их же очень много. И прославляет в этих песнях достойный труд человека. Вот, кстати, кто знает песни про профессии, давайте напишите нам на номер 928-401-2020. А я вот вспоминаю сразу песни по профессиям. Стюардесса, водитель, потом кто? Агроном. Песня есть такая про агронома. Что еще?
1: А я вспомнила, какие? Знаешь, как учительница 1 мая
0: вот,
1: из фильма, да, «Первоклассница».
0: Сообщения к нам приходят, давайте почитаем. Пишет нам Маргарита Ивановна из станицы Староминская. Для меня это подмосковные вечера. Мы с мужем познакомились на танцах в парке Горького в 1965-м. И вот уже больше 50 лет, как только эта песня звучит, мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Она саундтрек нашей любви. Ты видишь, даже...
1: Современно, да?
0: Да, современно, я бы сказал, что еще пишут.
1: Маргарита Ивановна, слушай, так мило, когда вот люди присылают такие...
0: Сообщение еще одно прочитаем. Елена пишет нам: «Миллион алых роз». Да кто ж не знает эту песню? Ее пели поколениями. Но у меня есть традиция, пишет Елена. Я включаю эту песню каждый раз, когда еду на дачу по шоссе. Вот, отлично. Друзья, у нас в следующем выходе в рубрике «Куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре» мы разыграем один пригласительный билет на две персоны в Краснодарскую филармонию имени Григория Пономаренко. Звоните нам на номер 928-401-2020. Ждем звонка.

0: Лето — это время отпуска, да, друзья? Кто-то сейчас утром едет на работу, а кто-то вот как раз и отдыхает в это время, но просыпается вместе с нами.
1: Да, кто кому-то повезло сейчас там в отпуске, друзья. И если ваш отпуск ограничивается городом, то мы с Андреем подготовили для вас небольшой список, куда же можно пойти в Краснодаре.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Начнем, конечно, с праздничной программы, которая составлена ко Дню России в историческом парке «Россия. Моя история». Пройдет он 11-12 июня на улице Конгрессная, 2. Что будет там? Мастер-классы будут, игры, викторины для школьников, тематические и костюмированные экскурсии будут. Кинолекторий будет с мультсериалом «Гора самоцветов», познавательно достаточно. И флешмоб «Древо дружбы». Да. Что еще? Так, ну, я думаю, что стоит сходить. Интересно.
1: Согласна. А вот музейный дворик на улице Красная 11, 12 и 13 июня продолжает такой фестиваль искусств «Место притяжения» и кинопоказы. Летний фестиваль этот продолжается. И в программе, конечно же, концерты и кинопоказы под открытым небом. Концерт скрипки будет исполнитель Кристина Крупина. Фильм «Она вас любит». Концерт «Магия фламенко» и фильм «Аэлита», друзья мои. Так что тоже приглашаем в музейный дворик.
0: Прекрасно. Вот на это ты обратил внимание. Еще одно мероприятие, друзья, которое мы уже успели проанонсировать, что один билет на две персоны мы обязательно прям вот совсем скоро уже отдадим. 12 июня гала-концерт ко Дню России коллектива и солисты Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Концерт называется так, «Сердце мое России», правильно? Все отлично. Да. Я помню это. Замечательно. Это радует меня. Что будет? На сцене выступят ведущие творческие коллективы филармонии, яркие многогранные артисты, и порадуют государственный ансамбль «Кубанская казачья вольница», «Ивушка», хор Краснодарской филармонии, ансамбль «Скрыни», «Гильцы». Много-много кто выйдет в это время на сцену, в этот концерт, я имею в виду, выйдет на сцену. И у нас есть звонок от нашего слушателя, и мы готовы, собственно говоря, уже этот билет попробовать отдать. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Алло.
3: Доброе утро, это Армавир Денис.
1: Доброе утро.
0: Денис, да, надо как-то просто приемочкой чуть-чуть отойти. Денис, у нас вопрос такой, и три подсказки для вас. Я думаю, что с легкостью справитесь. Вопрос звучит следующим образом. В какой последовательности идут цвета на флаге Российской Федерации? Сверху вниз. И если знаете, можете сразу ответить.
3: Белый, синий, красный.
0: Теперь давайте я варианты вам скажу. Первый вариант – синий, белый, красный. Второй вариант – белый, синий, красный. И третий вариант – красный, синий, белый.
3: Белый, синий, красный.
0: Вы уверены?
3: Ну, как бы да.
0: Сверху вниз, Денис. Белый, синий, красный.
3: Да.
0: Ну что, друзья?
1: А мы Дениса специально запутывали, да. запутывали.
0: Мы... Аплодисменты, Денис, звучат в ваш адрес. Мы отдаем вам билет на двух человек и отправляем вас на концерт, который состоится 12 июня. «Сердце мое, Россия». С кем пойдете?
3: Тогда на сын пойдет.
0: Отлично, кому-то подарок сделайте на праздник. Денис, с вами свяжутся наши продюсеры, расскажут, как забрать этот билет, и мы поздравляем. И, конечно, хочется в преддверии России всех-всех, друзья, поздравить с этим замечательным праздником, подарить хорошее настроение. Что, мы дальше что пойдем?
1: Да, мы идем дальше и услышимся
0: в следующем. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички», ждем от вас сообщения.
1: Да, плюс 7 928 401 2020. Передавайте свои приветы, поздравления обязательно с Андреем

0: рубрика «Ленивые варенички», как всегда, по традиции, завершает первый час утреннего шоу «Алло, село». Друзья, спасибо огромное, что уже присылаете нам приветы, передаете, и это радует. И первый привет у нас от Натальи Барсукова из Москвы летит Леониду в Геленджик. Наталья пишет: «Нас разделяют с тобой километры, но мысли о тебе всегда рядом». Смотри, как романтично с утра. Красота. Мне бы хоть кто-нибудь написал.
1: Да, Людмила нам прислала приветики, как говорится, для нас, Андреем, для всех, кто слушает Казак FM. Это Людмила Григорьевна. И вам, Людмила Григорьевна, огромный от нас приветик.
0: И хочется пожелать всем, кто сейчас отправляется, такие, знаешь, встречать трудовые будни, четверг, конец недели, да, на короткое.
1: Ничто не может не радовать.
0: Да, завтра праздник, День России, друзья. Хочется пожелать вам бодрости духа, настроения, чтобы было хорошее, несмотря на какие-то внешние факторы, которые, ну, зачастую нас окружают с вами. Пусть все-таки в нашей жизни будет побольше улыбок и хорошего настроения.
1: Да, и все, пусть все будет хорошо.
0: Хорошо.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: 5,8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Казак FM.
0: Казак FM.
2: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой закон Владимир Путин подписал, где социальная няня работает и как Евпатория День России отметит. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Обязательное медосвидетельствование для мигрантов введут в течение 30 дней после въезда в Россию. Закон уже подписал Владимир Путин. Документ также предусматривает повышение штрафов за отказ от прохождения обследования. Также ужесточается ответственность за подделку медицинских справок. Вводится уголовная ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Севастопольские семьи могут воспользоваться услугой «Социальная няня». Ее реализуют в рамках национального проекта «Семья». Она позволяет родителям ненадолго освободить время для решения важных вопросов, зная, что ребенок находится под присмотром квалифицированного специалиста. Услугу предоставляют как в Центре социальной помощи семье и детям, так и на дому. Семьи могут выбрать наиболее удобный для себя формат. Услуга доступна гражданам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Севастополя. В Евпатории День России отметят фестивалем «Проводник истории». Пришедшие проверят свои знания о важных вехах в судьбе нашей Родины, поучаствуют в квесте и розыгрыше, создадут светящиеся значки и пообщаются с робособакой. Вход свободный, но по предварительной записи. События проведут на фестивальной площади, там, где с мая работает первый мобильный исторический парк «Россия. Моя история». На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе небо поплачет, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. В Евпатории, Бахчисарае, Феодосии ясно, 26 на уличных градусниках. В Севастополе тоже ясно, воздух прогреется до плюс 23. Метеопривет отправляется в село Брикосовка Сакского района. У вас сегодня ясно, на термометрах плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
0: Эх,

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Симпт – народный осетинский танец. Его участники становятся в ряд, мужчины берут под руки женщин. Танцующие то сходятся в круг, то выстраиваются в шеренгу, расходятся волнами и попарно. Так показывают движение солнца в бесконечности. Кроме философии, в танце много чувств, хотя на первый взгляд и не скажешь. Дело в том, что симпт – единственный осетинский танец, во время которого мужчине было позволено брать под руку свою партнершу. А если она передавала ему платочек, то значит соглашалась выйти замуж. Правда, передать платочек надо было еще умудриться, ведь в костюмах очень длинные рукава, чтобы голыми руками танцоры друг друга не касались. Сегодня симпт исполняют на свадьбах, на выпускных вечерах, в школах, в детских садах, во дворах и на сценах, на площадях и на альпийских лугах. Этот танец – древний живой язык, на котором говорит душа осетинского народа.

0: Доброе прекрасное утро, дорогие наши радиослушатели. Встречаем четверг. На календаре у нас 11 июня, день предпраздничный.
1: Да.
0: Настроение как такое хорошее, скажем. У тебя хорошее настроение?
1: Хорошее настроение. Ну, почему-то немножечко грустно, но, наверное, потому что сейчас там песни послушали такие задушевные. Друзья, завтра вся Россия отмечает замечательный праздник. Это День России. А сегодня мы вспоминаем песни, которые поет вся страна. Да, Андрей?
0: Да, самые песни хорошие, которые звучат на радио «Казак ФМ», это безусловно, потому что они любимые всеми. Я всегда в дороге только с «Казаком». У меня даже, знаешь, друзья говорят: «Андрей, ты работу берешь с собой на дом». Я говорю: «Я без него жить не могу».
1: Серьезно?
0: Да, я ухожу на эфир утром, ну, то есть как бы дом, получается, у нас там пустеет, если у кого-то выходного нет, да, мы включаем на умной колонке, да, радиостанцию, и наши питомцы, наши животные, они слушают, понимаешь? Потому что они же там слушают мой голос.

0: вот. То есть они на самом деле не одиноки. Друзья, какие песни ваши любимые? Делитесь скорее с нами на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
1: Да, давай зачитаем сообщение, которое пришло к нам от Нины. Она со всеми здоровается, желает всем отличного, доброго утра. И пишет, что когда к нам приходили гости, мама говорила нам с сестрой: девочки, пойте «Милую рощу», и открывала окна, чтобы и соседи слышали. Мы пели, и как хорошо-то было. Представляешь, вот раньше люди не стеснялись, а сейчас попроси так вот спеть, смог бы?
0: Легко. Главное, попросить хорошо. Ирина с Оренбургской области, Сорочинск, город, подключается к нам и говорит: у меня самая любимая песня — гимн радио «Казак ФМ». Вот так вот, понимаешь? Что?
1: Да.
0: А там очень хорошие слова.
1: У меня мысли запутались, как говорится, друзья. Именно музыка стирает границы между поколениями.
0: Совершенно верно. Друзья, у нас в следующем выходе будет игровая рубрика «Послесловица», в которой можно поиграть с нами, получить приз от радиостанции «Казак ФМ». Так что звоните нам на номер 928-401-2020. Обязательно поиграем, обязательно поможем зайти на пьедестал победы и отдать приз. Ждем звонка.

0: Всем доброе-доброе утро. Пусть это утро будет по-настоящему. Конечно, друзья мои, добрым желаю спокойствия в мыслях, тепла в сердце и чашечку ароматного чая или кофе. А мы, Андрей Зиттер и Александра Вольская, конечно же, будем вам поднимать настроение в преддверии Дня России. Сегодня мы говорим о наших любимых песнях.
1: И очень радуемся мы. От волнения, аж у меня тексты куда-то полетели.
0: Что, красиво сказала?
1: Да ты сама красивая. Я не знаю, как я на работу хожу. Я с закрытыми глазами, друзья, приходится вести эфир, сидеть за пультом, потому что красота Александры зашкаливает вот освещением. Но красота ваших сообщений, она куда более радует нас с Александрой. Давай почитаем сообщение. Первое нам пишет Игорь про песни любимые, которые они поют, которые слушают. «Облака». Мама работала воспитательницей в детском саду, и эта песня была гимном нашей группы. Она научила нас всех петь ее хором. До сих пор помню, как мы старательно выводили «Мимо белого яблока луны». Для меня эта песня о счастливом советском детстве, пишет Игорь, и самой доброй маме на свете. О, какая красота! Душевно. Еще одно сообщение от Дмитрия. Песня «Антошка», вот как у Екатерины Полукаровой.
0: Да.
1: Да, то же самое. Эту песню обожала моя бабушка. Когда она приходила к нам в гости, то первым делом говорила: «Димочка, а ну-ка пойдем картошку копать!» И начинала напевать. Тиль-тиль, траливали.
0: Слушай, я после таких смс сообщение немного почувствовалась такой, знаешь, маленькая девочка с косичками, у меня всегда были, с тарелкой кашей на столе, и такая воспитательница говорит: быстро все кушаем кашу и бегом на музыкальное занятие, сейчас будем петь.
1: Ты знаешь, мне кажется, сейчас то, что ты сказала, кто завтракает и слушает нас, а как раз сейчас и быстро кашу доедят на самом деле. Но, друзья, у нас совсем уже рядом рубрика «Ленивые варенчики», буквально через песню, поэтому успевайте присылать свои приветы, поздравления в рубрику. Мы с Александрой обязательно все зачитаем. Номер МАКС 928-401-20.

0: Ох уж эти ленивые варенички, которые вы так вот налепили нам, начинку души своей любви туда заупаковали, да. И нам прям в Макс отправили.
1: Прислали.
0: В виде смс-сообщений. Александра умеет читать из нас двоих хорошо, поэтому она прочитает сообщение. Давай, вещай.
1: Давайте, давайте прочту, конечно, с огромным удовольствием. Вячеслав Иванович прислал нам сообщение. Доброе утро, любимый, пишет он, казачок, и вам доброе утро. Передаю привет вашей постоянной радиослушательнице Фроловой Серафиме Петровне, нашей классной руководительнице, а выпуск 1974 года. Ее любимая песня «Стою на полустаночке в свистастом полушалочке». Вот так представляешь?
0: А что, я знаю эту песню даже.
1: Да, я тоже помню.
0: Мама пела,
1: помню. Пишет Вячеслав, что моя любимая песня – это гимн Краснодарского края. Каждое утро...
0: Да-да-да, продолжай, Саша, продолжай.
1: Я думала, может, ты хотел...
0: Нет-нет-нет, и каждое утро мы встречаем с Казак ФМ, продолжаем мы читать сообщения. Вы не одни, я в дороге, когда еду на машине, когда начинает звучать гимн, ну, приходится останавливаться, выходить из машины, конечно, и вставать. Нет, песня. Под эту песню проснуться прям в самое удовольствие. Давай дальше.
1: Да. Следующее сообщение у нас прилетело от Надежды, и что она нам говорит, пишет.
0: Что она нам пишет?
1: Она нам пишет,
0: нам доброе утро, ведущие, а я на большом листе, пишет она, нарисовала поздравление с Днем России всех жителей нашего подъезда, и вас также поздравляем с этим праздником. Всех благ вам, наши любимые ведущие. Спасибо огромное, мы очень рады.
1: Ты знаешь, что так интересно, представляешь, люди рисуют, да, рисуют и отправляют. Следующее сообщение от Федора Гончар. Федор Гончар прислал сообщение, и он в нем поздравляет самого себя с днем рождения. У него сегодня день рождения, ему исполнилось 49 лет, и
0: что
1: мы...
0: Пишет? Я хочу, чтобы вы меня поздравили.
1: А мы что и делаем?
0: А мы вас и поздравляем.
1: Да, Федор.
0: Смотри, он себе желает счастья, здоровья, любви, успехов. И вот через радио мы, видишь, человек просит поздравить. Мы поздравили, это здорово. Мы тоже хотим присоединиться к этому. Давайте мы вас поздравим. Ну и самому себе надо тоже. Все, я заблудился.
1: В общем,
0: да.
1: Казак ФМ, Александр и Андрей, поздравляем вас с днем рождения. Всего вам самого-самого хорошего и замечательного.
0: Вот ты мой компас в эфире, Александр. Просто спасаешь меня. Друзья, мы с Александрой, вся наша дружная команда Казак ФМ, желаем вам этим утром бодрости духа, хорошего настроения, чтобы все дела, которые вы сегодня запланировали, обязательно свершились, и чтобы все у вас получалось. Ждем новости от Екатерины Полукаровой и уже будем встречать гостей.
2: Как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой закон Владимир Путин подписал, где социальная няня работает и как Евпатория День России отметит. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Обязательное медосвидетельствование для мигрантов введут в течение 30 дней после въезда в Россию. Закон уже подписал Владимир Путин. Документ также предусматривает повышение штрафов за отказ от прохождения обследования. Также ужесточается ответственность за подделку медицинских справок. Вводится уголовная ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Севастопольские семьи могут воспользоваться услугой «Социальная няня». Ее реализуют в рамках национального проекта «Семья». Она позволяет родителям ненадолго освободить время для решения важных вопросов, зная, что ребенок находится под присмотром квалифицированного специалиста. Услугу предоставляют как в Центре социальной помощи семье и детям, так и на дому. Семьи могут выбрать наиболее удобный для себя формат. Услуга доступна гражданам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Севастополя. В Евпатории День России отметят фестивалем «Проводник истории». Пришедшие проверят свои знания о важных вехах в судьбе нашей Родины, поучаствуют в квесте и розыгрыше, создадут светящиеся значки и пообщаются с робособакой. Вход свободный, но по предварительной записи. События проведут на фестивальной площади, там, где с мая работает первый мобильный исторический парк «Россия. Моя история». На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе небо поплачет, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. В Евпатории, Бахчисарае, Феодосии ясно, 26 на уличных градусниках. В Севастополе тоже ясно, воздух прогреется до плюс 23. Метеопривет отправляется в село Брикосов Косакского района. У вас сегодня ясно, на термометрах плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Песня сопровождает нас на протяжении всего дня. Утром мы просыпаемся с песней, днем что-то мурлыкаем себе под нос, но включаем приемники, включаем умные колонки, потому что радио Казак FM, оно тоже работает для многих из вас как будильник, а уж мы потом подключаемся, утреннее шоу «Алло, село», делаем утро еще бодрее в студии Александра Вольская, Андрей Зиттер.
1: Да, всем доброе-доброе утро, и в преддверии праздника День России сегодня мы с вами разговаривали о самых главных и важных песнях в вашей жизни, в ваших поколениях, какие традиции, может быть, были связаны с песнями, да?
0: Да.
1: И вспомнили много разных интересных, и это было здорово, так душевно, я вам скажу, и много сообщений, за что вам спасибо, что пишете.
0: Да, друзья, мы перешли уже в третий час утреннего шоу, это значит, что совсем скоро мы будем встречать гостей. Гости у нас, как всегда, музыкальные, поющие, раз у нас тема была все-таки о песне, к нам придут солисты вокальной группы государственного концертного ансамбля «Танцы и песни. Кубанская казачья вольница» имени Кубаря, и буквально вот уже микрофоны стоят, концертная студия уже готова, так что не покидайте территорию радио Казак FM, территорию утреннего шоу «Алло, село». Будем этот день, это утро встречать с музыкой, будем петь и будете подпевать вместе с нами, да, Александра?
1: Да, да. А музыка действительно будет такая настоящая, народная,
0: казачья,
1: живая,
0: родная.
2: Алло, село! Частушка для казака от казачки Алены из Армавира.
3: Эх, казак, FM волна, чудесами ты полна. Под тебя мой огород урожай двойной дает.
2: Реклама на Казак FM.
4: Вдохновляться прогулками по парку?
5: Мона.
4: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
5: Мона.
4: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
5: Мона.
4: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
8: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
11: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
14: Спонсор народного хита – банк «Кубань Кредит».
15: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
16: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Добрейшего всем утра, дорогие наши радиослушатели. Третий час утреннего шоу «Алло, село» — это значит что, Александра?
1: А это значит, что к нам сегодня в студию пришла замечательная, потрясающая группа. Давай представим.
0: Компания целая.
1: Целая компания. Красивые глаза.
0: Александра, группа талантливых людей. Кто к нам пришел? А сегодня у нас в гостях солисты вокальной группы государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Кубаря и заслуженная артистка России, главный хормейстер государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» Елена Перминова. Ребят, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение ваше?
3: Отлично.
0: Здорово.
1: Солнышко светит.
0: Это уже радует.
1: Да, это уже радует.
0: Я сразу к творчеству хочу.
1: А я
0: давай спросим. Концерт — это не творчество. У вас 14 июня сольный концерт всего коллектива. Да, это здорово, что накануне вы пришли к нам. И хочется вот задать такой вопрос. Что в концерте будет интересно? Может, это новое? Может, какие-то новые композиции войдут? Или там будет все самое любимое для вашего зрителя? Все знакомые мелодии, которые прозвучат там?
2: Но новые все-таки номера мы приберегаем к нашей новой программе, которая будет осенью представлена на суд зрителя. А сегодня, вернее, 14 числа, будут самые популярные, самые известные вещи. И ведь завтра у нас прекрасный праздник, День России. И вот в это время хочется именно петь о России. В это время хочется петь наши песни, посвященные нашей родине. Потому что казаки всегда были оплотом нашего государства. Как же мы без России?
0: Но завтра, концерт завтра, 12 июня, в филармонии, где вы принимаете участие, где выйдут много коллективов, и солисты будут в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Все это будет на сцене, колоритно, по-русски, с казачьей удалью. Да? И, кстати, дорогие наши радиослушатели, вы можете нас не только слушать, но еще можете и видеть. Подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях, во ВКонтакте, радиостанции «Казак-ФМ», настоящее раздольное радио. Можно нас слушать на платформе Рутуб, заходить на сайт kazak.fm, можно нас смотреть. И ребята-то пришли к нам не с пустыми руками. Они, кстати, принесли один билет на две персоны, которые они готовы так любезно кому-то подарить из наших слушателей за самый интересный вопрос. Так что оставляем свои вопросы под видеотрансляцией в ВК радиостанции Kazak.fm, и можно писать нам на мессенджер Макс 928-401-20-20, и Александра уже испепеляет меня взглядом, потому что она говорит, у меня вопрос, я истомилась. Давай.
1: Потому что кто-то сегодня тоже много говорит.
0: У меня работа такая. Давай лучше пусть ребята нам расскажут.
1: Во-первых, кстати, мы же девушки не представились, замечательные.
0: Вокального ансамбля, девчонки, как зовут вас?
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я работаю в коллективе уже 13 лет, вот, и мы очень рады сегодня, что мы в вашей студии, нам очень приятно, что вы нас пригласили, спасибо большое.
4: Здравствуйте, меня зовут Гордеева Анастасия, я работаю в коллективе уже как 5 лет, и да, большое спасибо вам за приглашение.
0: Слушай, я смотрю на девочек, такие колоритные, такие яркие, такие кубанские казачки, вот прям красота. Да, как утро не начинать в красоте? Только вот так и надо начинать.
1: Я буду тоже так приходить.
0: Я буду очень рад. Давай,
1: ну что, девочки,
0: вопрос,
1: девчонки, завтра День России. Как считаете, какие песни становятся любимыми песнями страны? Что в них должно быть, вот на ваш взгляд, на ваши?
4: Ну, прежде всего, на самом деле, мне кажется, через песни мы не только вот воспитываем и молодое подрастающее поколение, и на самом деле мы воспеваем именно истинную любовь к родине. Вот когда ты слышишь произведение или видишь, как выступает коллектив, и ты понимаешь, что должно сойтись все. Ну, вот в моем восприятии и мелодия красивая, и голоса у солистов, и если это вместе с танцем, и балет, когда красиво танцуют. И в целом, мне кажется, что вот у нас в Краснодарской филармонии именно все это исплетено, и получается доносить до зрителя не только любовь и патриотизм, но и, знаете, когда ты можешь закрыть глаза и очутиться в родном, в чем-то таком теплом, что напоминает близких, что говорит, дорого, да, что сердце. Дорого твоему сердцу. Да.
0: Но сегодня вы пришли к нам не просто вот отвечать на вопросы, вы споете нам песню, конечно, не одну песню, песни очень красивые прозвучат, и буквально вот через несколько секунд мы уже готовы пригласить вас в концертную студию.
1: Да, с нетерпением ждем.
0: С нетерпением ждем как раз эту песню прекрасную, а песню мы споем «Ты неси меня, река». Красивая песня. Ребята занимают места в концертной студии. Мы уже все в предвкушении этой замечательной, прекрасной мелодии. Я думаю, что утро начинать музыкально — это очень здорово по-нашему, по-кубански.

0: Концертной студии «Казак ФМ», государственный концертный ансамбль «Танцы и песни», «Кубанская казачья вольница» имени Кубаря, и прозвучала песня всеми нами любимая, знакомая «Береги берега России». Друзья, мы немножко прервемся на рекламу, но остаемся в видеотрансляции. Подключайтесь к нам во ВКонтакте, радиостанция «Казак ФМ», широкая раздольная.
1: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
2: Ах, полюбила казака, милые подружки, сочиняю для него с юмором частушки.
1: Реклама на «Казак ФМ».
3: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.

0: продолжаем наше музыкальное утро, друзья, и приветствуем в нашей студии, в студии Казак ФМ. У нас в гостях в утреннем шоу «Алло, село» вокальная группа солистов государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Кубаря и заслуженная артистка России, главный хормейстер коллектива Елена Перминова. Доброе утро, ребята!
1: Доброе утро!
0: Я хочу сказать огромное спасибо, что вы пришли к нам сегодня. И с утра вот так поете. А вы часто с утра поете вообще? Вот? Или это чисто на работу? Пришли только
1: бывает
0: на работу.
1: Бывает и так. Один раз мы выступали, у нас был концерт в 7 утра в Новороссийске.
0: Здорово.
1: Мы в 3 часа выехали, в 7 утра пели.
2: А когда дома у себя утром просыпаетесь, это уже вот в вашей...
3: Мне кажется,

Добрый день, редние кубанцы и земляки! Вас приветствует радиостанция «Казак-ФМ» и фолк-группа «Этнос Кубани». Счастья, добра, дай Бог всем мира и любви!

0: Добрейшего всем замечательного утра. У нас в гостях молодость, задор Кубани.
1: Песни.
0: Поем, танцуем все вместе. Вокальная группа солистов Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Кубаря и заслуженная артистка России. Главный хормейстер ансамбля Елена Перминова. Доброе утро, ребята.
1: Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
0: Меняемся. У нас солисты поменялись. Ребят, скажите, у нас к нам мужчины, казаки присоединились. Как зовут вас?
1: Вижу.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели, телеслушатели. Меня зовут Сергей Демченко. Я в Кубанской казачьей вольнице работаю 11 лет. И считаю это прекрасным, так сказать, возможностью сказать о том, что я люблю этот коллектив, горжусь в нем находиться и прославлять Кубань на все регионы России и, дай бог, за его пределами.
0: Ну вот так вот.
1: Да.
0: А как по-другому? Я считаю, что нужно популяризировать вообще казачью культуру не только по всей стране, а по всему миру, потому что должны знать, какие талантливые ребята живут на Кубани. Это здорово. Сегодня они у нас в студии поют.
1: Ребят, расскажите, вот у вас, скажем, коллективная такая семья, да? А вот когда вы выходите и идете в семью, в свою, так, вообще дружите с семьями?
3: Да, безусловно, дружим с семьями. На самом деле мы все друг друга, и хор, и балет мы называем одной большой дружной семьей, потому что так уж случилось, к большому счастью, что образуются семейные пары, как и в балетной группе, так и в хоровой группе, и между и хором, и балетом, и на самом деле у нас очень дружный коллектив, да.
0: Ну, слушайте, это здорово, то есть нет такого разделения, там вокал поет, а хореографы там сами по себе, да, все-таки один же коллектив, правильно?
3: Нет, здорово. И наоборот, вот нам очень даже нравится работать совместные номера.
0: Вот, да, я про это и говорю.
3: Да.
0: А балет поет у вас? Вот мне просто чисто интересный вопрос.
3: На самом деле,
0: танцоры поют с вами?
3: На самом деле, они еще как поют.
0: Вот
3: у нас есть номер на кордоне.
0: Так.
3: И там, где «Распрягайте, хлопцы, корни».
0: А, и песня моя любимая.
3: Вот, и там есть момент, когда балет пробегает очень красиво, и они обязательно поют эту песню.
0: Конечно, вы танцуете?
1: А вы танцуете?
0: Да.
1: Умеете танцевать?
2: Конечно, разумеется. Мы для этого и репетируем, для того, чтобы показать, так сказать, все свое мастерство на сцене, передать свою энергию нашим зрителям, чтобы взамен эта энергия нам вернулась, можно сказать, что десятикратно.
0: Здорово.
2: Вот. Для этого мы работаем, чтобы наш зритель улыбался, был доволен и всегда приходил на наши концерты.
0: Правильно, поэтому и ансамбль называется «Танцы и песни», а не отдельно. Поэтому у них все...
1: А детки ваши, как вы вместе с вами, приходят ли на ваши концерты?
3: На самом деле, да, очень много детей приходят на концерты, даже участвуют. Вот весной были гала-концерты, где артисты, конечно же, брали своих детишек, там по задумке, по режиссерской обязательно это было. Много кто, конечно, помогает, когда вот между номерами, то есть солисты, оба родителя на сцене находятся, кто-то помогает сидеть, и на самом деле очень дружественно.
0: Но мы думаем, что ваши дети, дети коллектива, да, они вас и сейчас слушают, да, и вот следующая песня, которая прозвучит в вашем исполнении, будет еще одним подарком с утра и для наших радиослушателей, и для всех друзей и близких. Ребята сейчас отправляются в концертную студию. Прозвучит замечательная песня в исполнении. Ребята, друзья, не забывайте присылать нам вопросы на мессенджер Макс 928-401-2020. Ребята выберут самый интересный вопрос и победитель получит один билет на двоих на сольный концерт ансамбля.
1: А песня сейчас «Люби меня».

0: Сегодня в студии Казак ФМ, вокальная группа солистов государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Кубаря и заслуженная артистка России, главный хормейстер ансамбля Елена Перминова. Друзья, сегодня все песни поются в живом исполнении. Вот мы настолько в восторге сидим здесь в студии, смотрим на ребят. Молодость, казачья удаль. Это все
1: красота,
0: достаточно.
1: Красота. Воодушевились, да. Просто на завтрашний праздник, День России, на все выходные. Вы нас просто... Вот я уверена, что наших слушателей тоже...
0: Я вообще окончательно проснулся. Зарядился энергией. Ребят, мы как раз задавали такую задачу, задали нашим радиослушателям. У вас 14 июня сольный концерт ансамбля. Сейчас звучат потрясающие песни, которые войдут в репертуар концерта. Но если вы хотите, дорогие наши радиослушатели, большего, то вот как раз можете пролюбопытствовать и за это любопытство получить один пригласительный билет на две персоны на концерт коллектива. Для этого нужно написать свой вопрос на мессенджер Макс 928-401-2020, либо под видеотрансляцией в социальных сетях в ВК, радиостанция Казак ФМ, Широкая Раздольна, задавать вопросы. Вопрос от Светланы есть. Есть ли мечта попасть именно на какую-то конкретную концертную площадку у вас?
2: Ну, самые главные концертные площадки — это Кремлевская площадка, так. Перед президентом выступления. Ну, уже нами пройдены. Ну, мы самые лучшие, да, в Берлине на самых лучших площадках выступали, в Норвегии, в Грикхален. Поэтому.
0: А может быть, вот это я чуть-чуть так переформулирую вопрос. Это говорит, что я заберу пригласительный, если что. Нет, это была немножко шутка от меня. А может быть, с кем-то, с исполнителем каким-то хотели бы спеть под ансамблем?
2: Мы с исполнителями пили.
0: Ну что ж такое-то?
3: Нет, на самом деле.
2: С Бабкиным, с кем-то там, с Осоповляшвили.
0: О, все, кто у нас был на Казак ФМ.
2: Все, которые, да, были с ними, мы все пели. Причем на сцене в Кремле. У нас очень много таких выступлений.
0: Хорошо, тогда уже к финалу пойдем по выбору вопроса. Какой вопрос вы считаете интересным? Допустим, вот у нас от Светланы прозвучал вопрос. Есть ли визитная песня коллектива? Мы ответили на этот вопрос. И вот второй вопрос от Светланы, есть ли мечта попасть именно на какую-то концертную площадку? Вот два вопроса. Остальное у нас в ленте Макса только восхищение одни. И слушатели говорят, спасибо за энергию, спасибо за песни, только благодарности. Давайте.
3: Можно на второй вопрос ответить по поводу площадки, на которой хотелось бы выступить? Дело в том, да, есть одна маленькая мечта для меня лично, потому что год назад мы ездили по Ямалу, по моему родному региону.
0: Ага.
3: Вот. И так уж получилось, что миновали мой родной город, город Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ. И дай бог, что пришло такое время, когда нас либо пригласили, либо по государственной программе мы как-то заехали ко мне на родину, на Ямал, и чтобы мы подарили местным зрителям всю
1: кубанскую атмосферу,
3: казачью вот такую стойкость, энергию, радость, да. Энергию. Да, и ямальцы, соответственно, нам передадут свое северное гостеприимство. Mm-hmm. И мы таким образом обменяемся энергиями.
0: Давайте вопрос выберем. У нас времени остается совсем немного. Какой вопрос победителю отдадим? Есть ли визитная песня коллектива и про площадку, конкретно концертную площадку? Какой вопрос выберем?
4: Ну, визитную.
0: Про визитную песню. Светлана,
4: визитную песню.
0: Да, мы вас поздравляем. И эти аплодисменты звучат для вас. Ваш номер телефона мы отдадим продюсерам. Они свяжутся с вами, расскажут, как забрать билет. Ну и, в общем, все по подробностям. Ребята, у нас еще песня одна есть. Песня, которую, я абсолютно уверен, которую поет вся Россия. И не подпевать сейчас это будет просто невозможно, друзья. Я надеюсь, что сейчас не только ребята в концертной студии будут петь эту песню. Сейчас будет петь вся Кубань. А нас еще и слушает вся Россия практически. Поэтому будет большой хор. Такой российский хор будет, а песню мы все прекрасно знаем, мы все ее любим, она звучит с нами с самого детства, от Волги до Енисея.

0: Вокальная группа солистов государственного концертного ансамбля «Танцы и песни Кубанская казачья вольница» имени Кубаря и заслуженная артистка России, главный хормейстер государственного концертного ансамбля «Танцы и песни Кубанская казачья вольница» Кубаря Елена Перминова.
1: Ребят, спасибо огромное, что сегодня начинали это утро вместе с нами, подарили энергию нашим радиослушателям. И сейчас от Кубани до Енисея все пели эту замечательную песню. Спасибо огромное всем, хорошего дня и положительных эмоций.
0: Всем пока-пока.
2: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
5: Новости Крыма на Казак FM. К этому часу Казаку стало известно, что панораму обороны Севастополя ждет, где парковую зону обустроят и какие города самыми популярными местами для отдыха стали. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Панораму обороны Севастополя обязательно восстановят. Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку. Об этом заявил председатель правления организации Руслан Гаккуев. Ранее в музее обороны Севастополя сообщили, что фрагменты подлинной панорамы Франца Руба «Штурм 6 июня 1855 года», чудом спасенной во время пожара 1942 года, не пострадали при ночной атаке. Они находились в другом филиале музея и готовились к экспозиции. В селе Стахановка Первомайского района благоустроят парковую зону на улице Ленина. Об этом сообщается в распоряжении главы Крыма. На эти цели выделили почти 2 миллиона рублей. Работы необходимо завершить до 1 сентября. Мисхор и Саки стали самыми популярными местами для отдыха в июне. Крым занял 2 строчки в топ-3 российских направлений для долгого отпуска. Всего в рейтинг самых востребованных локаций для отдыха с ночевками вошли несколько крымских городов и поселков. Кроме Мисхора, высокие места заняли Саки, 2-е, Евпатория, 5-е и Судак, 9-е место. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе небо поплачет, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. В Евпатории, Бахчисарае, Феодосии ясно, 26 на уличных градусниках. В Севастополе тоже ясно, воздух прогреется до плюс 23. Метеопривет отправляется в поселок Айкован Симферопольского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи. Вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаешь, дорогая, скажу тебе всю правду. За всю мою жизнь у меня было только две красивых женщины.
2: Да? И кто же это вторая?
3: Да ты, собственно, и первую-то не знаешь.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, что панораму обороны Севастополя ждет, где парковую зону обустроят и какие города самыми популярными местами для отдыха стали. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Панораму обороны Севастополя обязательно восстановят. Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку. Об этом заявил председатель правления организации Руслан Гаккуев. Ранее в музее обороны Севастополя сообщили, что фрагменты подлинной панорамы Франца Руба «Штурм 6 июня 1855 года», чудом спасенной во время пожара 1942 года, не пострадали при ночной атаке. Они находились в другом филиале музея и готовились к экспозиции. В селе Стахановка Первомайского района благоустроят парковую зону на улице Ленина. Об этом сообщается в распоряжении главы Крыма. На эти цели выделили почти 2 миллиона рублей. Работы необходимо завершить до 1 сентября. Мисхор и Саки стали самыми популярными местами для отдыха в июне. Крым занял 2 строчки в топ-3 российских направлений для долгого отпуска. Всего в рейтинг самых востребованных локаций для отдыха с ночевками вошли несколько крымских городов и поселков. Кроме Мисхора, высокие места заняли Саки, 2-е, Евпатория, 5-е и Судак, 9-е место. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе небо поплачет, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. В Евпатории, Бахчисарае, Феодосии ясно, 26 на уличных градусниках. В Севастополе тоже ясно, воздух прогреется до плюс 23. Метеопривет отправляется в поселок Айкован Симферопольского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы, 101 FM.

0: полюби.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ, как дадут.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Ложки, вилки. Зачем они нужны? Ведь просто можно есть руками.
3: Ну, во-первых, еда бывает горячей. И тогда ты обожжешь пальцы. Во-вторых, жидкой. Пить суп из тарелки неудобно и опять же горячо. Ложкой его есть удобнее и безопасней.
0: А вилка небезопасная. Она острая. Кто ее вообще придумал?
3: О, вилка – очень древний предмет. Ее придумали несколько тысяч лет назад. История говорит, что первые вилки использовались уже в Древнем Египте и Древней Греции. Но те вилки были совсем не похожи на современные. У них был один или два зубца. А использовали их, чтобы достать горячие куски мяса. А ели по-прежнему руками.
0: Руками? Как я?
3: Ну да. Ты иногда похожа на древнего человека. Так вот, руками или ложкой ели очень долго. И знатные люди, и бедные. Только в XI веке в Венеции на столе появилась вилка. У нее было два зубца. Ими нужно было подцеплять еду с общего блюда и переносить себе на тарелку. Вот оттуда и началось путешествие вилки по миру.
0: А у наших вилок 4 зуба.
3: Да, современная вилка именно такая. Но вилки на самом деле бывают разные. Двузубые и трезубые, вилки для мяса и рыбы, для гарнира, для десерта.
0: Хорошо, что у нас одинаковые, а то бы я запуталась.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А задумывались ли вы, мужики, что цветы – это не самый практичный подарок на 8 марта? Ну, постоят пару дней, и чё? И в мусорку. Совсем другое дело – свиная голова. Это тебе и суп, и холодец, и, наконец, просто красиво.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа.
4: На Казак-ФМ.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Zac FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, что панораму обороны Севастополя ждет, где парковую зону обустроят и какие города самыми популярными местами для отдыха стали. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Панораму обороны Севастополя обязательно восстановят. Российское историческое общество окажет всю необходимую поддержку. Об этом заявил председатель правления организации Руслан Гаккуев. Ранее в музее обороны Севастополя сообщили, что фрагменты подлинной панорамы Франца Руба «Штурм 6 июня 1855 года», чудом спасенный во время пожара 1942 года, не пострадали при ночной атаке. Они находились в другом филиале музея и готовились к экспозиции. В селе Стахановка Первомайского района благоустроят парковую зону на улице Ленина. Об этом сообщается в распоряжении главы Крыма. На эти цели выделили почти 2 миллиона рублей. Работы необходимо завершить до 1 сентября. Мисхор и Саки стали самыми популярными местами для отдыха в июне. Крым занял 2 строчки в топ-3 российских направлений для долгого отпуска. Всего в рейтинг самых востребованных локаций для отдыха с ночевками вошли несколько крымских городов и поселков. Кроме Мисхора, высокие места заняли Саки, 2-е, Евпатория, 5-е и Судак, 9-е место. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе небо поплачет, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. В Евпатории, Бахчисарае, Феодосии ясно, 26 на уличных градусниках. В Севастополе тоже ясно, воздух прогреется до плюс 23. Метеопривет отправляется в поселок Айкован Симферопольского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Да, друзья, это дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, желаю хорошего дня. И с этой минуты приглашаю в гости 8-928-401-2020. Наши цифры набирайте, если есть что сказать. Есть кого поприветствовать в прямом эфире. Ну и дозвонившись, напомню, песню может заказать в рамках программы «По заявкам». К этим же цифрам 8-928-401-2020 подключен Макс. Он для ваших сообщений. Милости просим, пишите, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Первый звонок у нас уже раздался из Василковского района, Бесужок второй на связи. Евгения, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. С наступающим праздником вас.
0: Спасибо.
1: Завтра День России. Но мой привет будет лететь моей любимой, дорогой Свашечке Сахно Наталье Андреевне. Сегодня отмечает свой день рождения, и я хочу ей от всей души пожелать крепкого здоровья, душистого хлеба, ключевой воды и никакой беды. Это замечательная мать, любящая бабушка и просто бесподобный человек, которого я очень-очень люблю. К моим поздравлениям присоединяется дочь, зять, внучата и моя сестра Валентина. Самое главное, Сватечка, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Жди в гости. Целую, люблю.
0: Пусть так и будет обязательно. Дорогая Наталья Андреевна, присоединяемся ко всем добрым пожеланиям. Вашу честь и от Казак ФМ принимайте теплые поздравительные слова и самые добрые пожелания в ваш день рождения. Ну, а для вас Ирина Аллегрова.

идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Кстати, друзья, не забывайте, что помимо Макс у нас есть еще электронная почта. Она тоже очень удобная для ваших сообщений. Ну, судя по количеству ваших приветов и поздравлений. Значит, все хорошо. Вареник@казак.фм. Удобно, пользуйтесь. Также при помощи нашего официального сайта можно отправить свое сообщение. В общем, каналов связи с нами очень много. Если хотите лично поприветствовать, дозвониться в эфир, пожалуйста, набирайте 8-928, конечно же, 401-20-20. Из Табачного у нас следующий звонок. Александр, здравствуйте, добрый день.
5: Здравствуйте, Алексей. Ну, я хочу вас наступающим, ну, вас, Алексей, поздравить, ну, сотрудников этих радио Казак-ФМ, ну, свою соседку Карасеву Наталью, свою знакомую Алинку Викторию Дядьку, он часто в машине ездит на работе, слушает Казак-ФМ, его, Мухтарова Виталия. Ну и Станицу Стенко, Павлова Ирине, и моей любимой племяннице Галатовой Юли. С наступающим Днем России. Чистого хлеба, мирного неба. Ну и присоединяюсь к этим словам, которые сейчас и в Викторию дозвонится. Вот. Ну и песенку, Алексей, которую я заказал.
4: Татьяну Буланову вы заказали. Ясный мой свет появится в нашем эфире. Спасибо большое. Завтра День России отмечаем. Ну и я не могу не сказать, друзья, что уже в ближайшее воскресенье два очень хороших, нужных праздника. Ну, во-первых, Всемирный день донора крови. Всех доноров мы приветствуем и поздравляем с наступающим воскресенье 14 июня. По традиции этот день отмечается в календаре. И в этот же день, воскресенье 14-го, день работников легкой промышленности. Как помните в фильме? Легенькой промышленности. Поэтому все, кто трудится в легкой промышленности, мы также приветствуем с наступающим праздником.

0: Лайки на Казак ФМ.
1: Город Приморско-Ахтарск у нас на связи. Евгения Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Казак ФМ. Добрый день, Алексей. Надежда Александровна Дебенко из города Пермь. Я поздравляю с днем рождения. Свои 76 лет она работает. Участвует во всех городских мероприятиях и по месту работы. Общительная, обаятельная, неиссякаемая энергия зажигалочка. Моя дорогая Надюша, днем рождения тебя. Оставайся такой же творческой, позитивной, веселой, всеми любимой. Всех благ тебе и твоей семье. Крепкого здоровья. Ну, для тебя красивая песенка. Самый лучший радиостанции «Казак ФМ». Замечательного ведущего Алексея Орлова.
1: Ой, спасибо, спасибо, Евгения Ивановна. Во-первых, разрешите присоединиться и от нашей самой лучшей радиостанции «Казак ФМ» не только подарить музыкальный привет, отправить даже, а вам, Надежда Александровна, пожелать крепчайшего здоровья. Всегда оставаться вот такой вот активной, красивой, молодой. Пусть много приятностей будет в вашей жизни. Пусть только хорошие, добрые события случаются у вас, в вашей семье, у ваших близких. И я радуюсь нашему знакомству, вот пусть даже посредством эфира, потому что столько комплиментов я услышал. И одноименная песня, она, кстати, очень редко звучит в программах по заявке. Ну, по крайней мере, могу судить только по дневным вареничкам. И вот сегодня я хочу ее, ну, своего рода, может быть, презентовать и вам ее подарить, потому что она очень теплая, очень душевная, как и вы.

0: Заявочки на Казак FM.
1: Да, друзья, это дневная программа по заявкам. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак FM. 8-928-401-2020. Наши универсальные цифры и номер телефона прямого эфира набирайте, дозванивайтесь лично, либо пишите, отправляйте ваше сообщение, потому что к этим цифрам подключен мессенджер Макс. Звонок у нас из Армавира. Александр, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте. Хотел бы поздравить всех россиян с наступающим праздником, знаменательным событием, Днем России. Пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над головой. Победа будет за нами. Отдельно хотелось бы сказать спасибо радиостанции «Казак ФМ». Мы вас очень любим, слушаем всей семьей. Особенно мой маленький сыночек Никита любит вас слушать.
1: А сколько ему лет?
2: 9 лет.
1: Ой, молодец.
2: Ребенок, к сожалению, слепой, но вас очень-очень любит вас слушать. Хотелось бы заказать подарок ему группу «Садко», его любимая группа.
1: Да, с удовольствием, во-первых, послушаю вместе с вами. Александр, спасибо на добром слове. Никитушка, дорогой, мы тебе большой привет. Прямо из студии твоей любимой радиостанции «Казак ФМ». Самые добрые пожелания. Ты настоящий мужчина, настоящий парень. И, значит, правильные у тебя жизненные ориентиры, семейные традиции. Дай бог всей вашей семье большой и теплый привет. Александр, я хочу оттолкнуться от ваших слов. Все вы верно, все правильно сказали по поводу наступающего Дня России, по поводу того, что победа будет за нами, и группа «Садко» с песней «Земля родная». Вот давайте ее сейчас послушаем. Мне кажется, она будет как раз и в тему к предстоящему празднику, ну и вообще, в принципе, актуальна в нынешних событиях.

0: Казак-ФМ.
1: Если не ошибаюсь, по-моему, одна из первых полностью авторских песен Александра Лихацкого, одного из солистов группы «Садко». И когда мы с Сашей общались, я говорю, ты знаешь, что твоя песня улетела просто во все коллективы, она стала всенародно любимой. Он сказал, что вот для этого песня была и написана. И очень приятно. Я знаю, что многие коллективы, не только нашего края, но и нашей страны, эту песню взяли в свои репертуары. Мне кажется, для автора это наивысшая заслуга и наивысшее признание. Замечательная песня, прекрасное исполнение. Мы продолжаем. Краснодар у нас на связи. Зинаида, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, любимая наша радио «Казак-ФМ». Я хочу поздравить всех россиян с праздником. Сегодня у меня внука 20-летнего. Хочу поздравить, получил диплом, чтобы дальше пошел по стопам за ленточкой, еще там много нас. Хочу передать тоже большое спасибо, что они защищают нас. Любим мы их. С победой всех.
1: Как внука зовут, Зинаида?
2: Останин Роман Сергеевич.
1: Да.
2: Ему поздравить. Самого хорошего.
1: Связь оставляет желать лучшего. Да, Зинаида, понятно ваше поздравление. Спасибо за поздравление и в наш адрес. Присоединяемся имениннику Ром. Всего вам самого доброго. Пусть все получится, и диплом будет, и жизнь устроится так, как вы планируете, так, как вы хотите. Пусть все получается. Пусть рядом всегда будут надежные верные друзья, на которых можно положиться, но без этого тоже никуда. Юрий Шатунов, с днем рождения для вас, появится в нашем эфире. Так, добрый день, любимое радио. Сегодня мы хотим поздравить с днем рождения нашу любимую невесточку, доченьку Ульянову Татьяну Григорьевну, ее внученьку, нашу правнучку Дмитриеву Аделину с первой годовщиной. Пожелать хотим им много. Так, хотим им много, что всего не счесть. Счастья самого большого, что на свете есть. С любовью вся наша огромная семья Ульяновых, Кирпелянских, а также родители Галина и Василий Ульяновы. А еще всю Кубань с наступающим праздником. Всем мира, добра и всего самого наилучшего. Спасибо, любимая радио Татьяна Григорьевна. Аделиночка, поздравляем с днем рождения и музыкантом.

Уникальный подарок для всех именинников сегодняшнего дня. Кого, может быть, в эфире не поприветствовали, но, поверьте, я от всей души вас приветствую, от себя и от команды «Казак-ФМ». Если у вас сегодня день рождения, принимайте поздравления и, конечно же, этот музыкальный подарок.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Ну, друзья, ну а сейчас хочу уделить время исключительно вашим сообщениям. Их достаточное количество, чтобы успеть все их зачитать. И спасибо за поздравительные слова. Очень много, просто поздравительные слова в адрес радиостанции с наступающим Днем России. Благодарим вас. Спасибо. Так, ну и поехали. Добрый день, Казачок. Добрый день, Алексей. Сегодня наши дети из Воронежской. Черныш, Юлия и Николай отмечают 15-ю годовщину семейной жизни. Мы поздравляем вас, наши родные, с юбилеем. Звон хрустальный, звон хрустальный, поздравлением в ответ. Вы давно семьей стали, вместе вы 15 лет. Пусть любовь будет наградой светлых вам погожих дней, чтобы встретить вместе рядом золотой ваш юбилей. Горько! Прокричали мама, папа, сестра, брат, племянница, их семьи из Киновии. И, конечно же, Казак ФМ присоединяется. Юлия, Николай, поздравляем вас с такой красивой годовщиной. Добрый день, дорогой казачок. Хочу поздравить россиян с Днем России, пожелать всем удачи, успехов, благополучия, здоровья, конечно же, мирного неба над головой. А так хочется сказать, не воюйте с русскими. Победа будет за нами. Привет, самое, наилучшее пожелание за ленточку от Валентины из Мингрельской. Спасибо большое. Истинные слова. Здравствуйте. Хочу поздравить своего мужа Дьяченко Сергея Александровича с 45-летием, с юбилеем. Останется Новолеушковская. Желаю счастья, здоровья. Его жена Елена. Сергей, поздравляю вас и от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, Алексей. Всех с наступающим праздником, с Днем России. Всем мирного неба над головой. Еще поздравьте, пожалуйста, меня с Днем донора. Я почетный донор. Пожелайте мне чего-нибудь. Мне ваш голос как бальзам. Я вас обожаю, Костючка. Спасибо, Надежда. Благодарю. Чего тут пожелать? Тут только хочется вас обнять, приголубить и сказать спасибо за то, что вы делаете. Всем донорам большой привет. С наступающим праздником. Вы такие молодцы, вот правда. Вы даже, наверное, иногда, по крайней мере, я могу судить из своего опыта, когда я общался с донорами, говорю, ты понимаешь, какой вклад ты вносишь в здоровье, да, ты отдаешь свою кровь абсолютно незнакомым людям. Говорю, это же колоссально. Низкий поклон. Говорит, я ничего такого не делаю. Вот у меня есть возможность. Я сдал кровь. Если это кому-то помогло, это самая главная награда для меня. И я уверен, что все так отвечают, поэтому, друзья, правда, с наступающим праздником и самые теплые слова и вам, Надежда дорогая. Великий народ, россияне, с праздником, с Днем донора, чистого неба и мира, с юбилеем, яркую, целеустремленную, вас, Ольга Николаевна Костиль из станицы Привольное. Везение и любви на все времена. Обнимаем, целуем. Валентина Петровна, Хутор Труд. И за ленточку, как всегда, ангела-хранителя пожелали. Спасибо большое. Присоединяюсь. Еще чуть позже обязательно вернусь к вашим сообщениям. Это только вот такая часть на данную минуту. И музыкальный подарок для вас, дорогие друзья. 8-928-401-2020. Вернусь уже в следующем выходе обязательно со звонками. И прямо сейчас я все-таки хотел бы, знаете чего, я хочу обратиться к Александру из Армавира, который мне звонил за эфиром. Дозвонилась Людмила и очень хотела с вами связаться. Есть определенные вопросы, предложить свою поддержку. Есть у нее такая возможность. Поэтому, Александр, если вы меня сейчас слышите, или Никитушка услышал меня, черкните в Макс свой номер телефона, а мы уже тогда Людмиле его передадим, и вы свяжетесь. Так, друзья, давайте, поехали дальше. Музыкальный привет, как и обещал, в нашем эфире.

0: Дамочки на Казак ФМ.
1: Следующий звонок у нас раздался из Павловской. Анастасия, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Хочу поздравить бабушку с дедушкой.
1: Угу.
2: Селектор Татьяна и Владимир. У них завтра будет юбилей. Золотая свадьба. Много они нажили за столько лет. И 6 внуков, 5 правнуков. И это еще не конец. Хочется пожелать им прожить еще столько же вместе. Счастья, любви и радостных дней.
1: Так. Ну и, конечно, музыкальный подарок. По вашей просьбе появится песня в исполнении Людмилы Якушевой. Всегда говорим, что она стала уже каким-то таким своеобразным гимном всем влюбленным сердцам. Дорогие Владимир и Татьяна, принимайте поздравления от нашей команды с наступающей золотой вашей свадьбой. Мне кажется, к этому стремится любая пара. И я хочу пожелать, чтобы у всех как минимум золото было, дальше уже платина и дальше. Хочется пожелать вам держать теперь уже, преодолев рубеж золотой свадьбы, на свадьбу бриллиантовую. Удачи, света, любви вашей семье и каждому из вас. Крепкого здоровья, достатка, мира. Пусть ваши золотые руки делают добрые дела и ваши золотые сердца также, как и в молодости, бьются в унисон.

0: Рубки на Казак ФМ.
1: Ну, еще один звонок я успею принять. Он раздался из станицы Родниковской Курганинского района. Валентина Трофимовна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Алеша, добрый день. Вся страна, я хочу поздравить, во-первых, всех с наступающим праздником, всех россиян пожелать всего благополучия, мира, спокойствия и победы, конечно же.
1: Спасибо.
2: И еще мое поздравление. Я отправляю в станицу Родниковскую Вознесенко Валентине Алексеевне. Дорогая моя подружка, соседушка Валечка, от всего своего благодарного сердца поздравляю тебя с днем рождения. Сам Бог, словно ангела, послал тебя мне. Ты всегда рядышком помогаешь преодолеть мои трудности со здоровьем. Несмотря на то, что жизнь послала тебе немало испытаний, ты не потеряла чувства доброты, сердечности не только своим родным, особенно к внукам, правнукам, но и совершенно к чужим людям. Спасибо тебе, моя родная, за все. Пусть Бог посылает тебе здоровье, терпение, здоровье и, конечно же, дождаться своих двух внуков и рождения правнуков. К моим поздравлениям присоединится моя доченька Наташа, все твои родные и близкие. С днем рождения, моя хорошая.
1: И Казак ФМ тоже присоединяется. Валентина Трофимовна, ну уж простите, наступаю. Пора уступать место службе информации. Хочется, чтобы еще песня успела проиграть. Валентина Алексеевна, дорогая, мы вас поздравляем и от коллектива Казак ФМ. Ох, ждал я соответствующую песню к этому сообщению, но не дождался. Поэтому просто поздравлю, но от души. Добрый день, уважаемая радиостанция. Хочу передать привет из станицы Отрадной. Поздравить с днем рождения Галстяна Арсена с его 25-летием от друзей Арсена и Ивана Каплановых. Дорогой Арсен, с 25-летием, с четвертью поздравляю от коллектива Казак ФМ. Так, спасибо огромное, Алексей. Надежда. Просто и от души. Оксана, Ольга Николаевна, спасибо за поздравления в адрес радиостанции и всех жителей Кубани. С наступающим Днем России эти сообщения прилетели. Здравствуй, Казак ФМ. Поздравляем с наступающим Днем донора нашего любимого дедушку Анатолия Николаевича Степанова. Это Вадик от всех внуков прислал, пожелал всего самого хорошего. Сейчас хочу обратиться к Людмиле. Пожалуйста, после эфира наберите наш номер. Александр для вас оставил свой номер. Я с удовольствием вас обменяю. Зовут меня Алексей Орлов. С наступающим праздником. Друзья, всего самого хорошего. Будьте здоровы и оставайтесь на волне Казак ФМ. Пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая в Севастополе с топливом обстановка, где парк режим работы поменял и сколько крымчан к комплексу ГТО присоединились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о невозможности заправки на АЗС-ТЭС сегодня. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Стоять в очередях на АЗС-ТЭС бессмысленно, написал Развожаев в Максе. QR-коды на бензин, выданные раньше, перестанут работать. Кроме этого, на станции сети ТЭС заправка топливом предусмотрена исключительно для транспортных средств коммунальных служб, силовых структур, машин скорой помощи и общественного транспорта. Детский парк Симферополя будут закрывать на ночь. С 23 до 6 утра парк закрыт. Все входы на это время полностью заблокируют. Меры приняты для противодействия терроризму и вандализму, а также для защиты посетителей и имущества парка в ночное время. Граждан просят отнестись с пониманием и планировать прогулки в часы работы парка. Жители Крыма стали активнее присоединяться к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». За год количество участников движения на полуострове увеличилось практически в два раза. По итогам прошлого года к комплексу присоединились более 43 тысяч крымчан. Особенно заметна позитивная динамика в начале года. Если за первый квартал прошлого года в движение вступили около 6 тысяч человек, то в аналогичный период нынешнего этот показатель превысил 11 тысяч. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в поселок Аграрное под Симферополем. У вас завтра облачно и дождливо. Воздух прогреется до плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Табла — это индийский ударный музыкальный инструмент. Пара барабанов. Большой называется байна, маленький — дайна. А появились они, как гласит легенда, во время состязания двух музыкантов. Была у них жаркая барабанная схватка. Один из соперников потерпел поражение и, не в силах это вынести, швырнул свой барабан на землю. Он разбился на две части. Так родилась табла. Она состоит из двух небольших барабанов разной формы. Корпус первого сделан из дерева и напоминает бочонок. Корпус второго цельнометаллический, более широкого диаметра, по форме чашеобразный. Центральная часть мембраны покрыта черной пастой. Ее изготавливают из рисовой муки, добавляя железные и марганцевые опилки, что положительно влияет на тембр звучания. Эта традиция очень древняя. В текстах почти 2000-летней давности есть упоминание о речном песке определенного качества, который тогда входил в состав пасты для покрытия мембраны. При игре на табле музыкант сидит на полу со скрещенными ногами. Пара барабанов стоят перед ним на подставках из материй. Звуки извлекаются кистями рук. Чаще всего парные барабаны используют для сопровождений вокальной и инструментальной музыки. Но могут они звучать и соло, создавая не только настроение, но и танец. С древних времен под барабаны индийские женщины исполняют танец живота, в котором движение и звук становятся одним целым. Табла — часть культуры индийского народа, его душа.

0: Шо? А вот ты в горящую избу войдешь? Не. А коня на скаку остановишь? Да не. От за шо я тебя, кум, уважаю, шо ты не баба.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Дружных шкурка ягненка укроет, а недружных и бычья шкура не спасет. Так говорят наши соседи абазины. Кстати, абазинский язык считается одним из самых сложных языков Кавказа. Их письменность появилась только в 1932 году на основе латинской графики, а в 1938 году была переведена на русскую. В наши дни на абазинском языке печатают книги и газеты, которые выходят в основном в Карачаево-Черкесской республике. Именно там сегодня живет большинство абазинов, и нашими соседями они являются уже много веков. Когда-то абазины обитали в Закубани, в Баталпашинском отделе Кубанской области. Но многие из них оказались разбросаны по Адыгским, Ногайским и Карачаевским селениям. Ульское, Кашихабль, Кургаковское, Урупское. Живут они и в нынешних Успенском и Отрадненском районах Краснодарского края. Кстати, на Кубани официально зарегистрировано 196 представителей этого древнего этноса. Внешне узнать абазина непросто. Темные волнистые волосы, черные глаза, выдающийся нос. Описание подходит ко многим уроженцам Кавказа. Но я вам дам одну подсказку. Если на вашей улице поселилась абазинская семья, у них во дворе непременно будут жить ласточки. С древности этих птиц у абазинов считают чуть ли не священными. И по одной из легенд, именно ласточка когда-то спасла все человечество от страшного чудовища. Так же, как ласточки, в доме абазина всегда желанные гости. Даже на простое приветствие прохожему абазины отвечают: «Заходи, гостем будешь». Но и приглашение вовсе не обязательно. К абазину может постучаться любой человек, и его с радостью и радушием примут. Гость может появиться утром, в обед, вечером и даже ночью, и всегда будет желанен для любой семьи. Ведь абазины считают, что с гостем приходит в дом счастье, и хорошо накормить пришедшего – святая обязанность хозяина дома. И в наши дни абазинские хозяйки даже во время обычного семейного обеда, накрывая на стол, стараются оставлять отдельную порцию на случай, если в дом заглянет добрый сосед. А уж если вы зайдете в гости целенаправленно, по приглашению, то стол будет ломиться от всего самого вкусного, что есть в доме. Изумительно готовят абазинские хозяйки и сладкий рис с изюмом, лепешки чаш с творогом и многое другое. Не могу вам сказать, какие национальные блюда абазинской кухни самые-самые, но знаю точно, что любимое кушанье у них самих – это дзырдза – соус из курятины, который принято есть с пастой из кукурузной крупы, или, как ее еще называют, мамалыгой.
2: Добрый!

черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая в Севастополе с топливом обстановка, где парк режим работы поменял и сколько крымчан к комплексу ГТО присоединились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о невозможности заправки на ЗСТС сегодня. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Стоять в очередях на ЗСТС бессмысленно, написал Развожаев в Максе. QR-коды на бензин, выданные раньше, перестанут работать. Кроме этого, на станции сети ТЭС заправка топливом предусмотрена исключительно для транспортных средств коммунальных служб, силовых структур, машин скорой помощи и общественного транспорта. Детский парк Симферополя будут закрывать на ночь. С 23 до 6 утра парк закрыт. Все входы на это время полностью заблокируют. Меры приняты для противодействия терроризму и вандализму, а также для защиты посетителей и имущества парка в ночное время. Граждан просят отнестись с пониманием и планировать прогулки в часы работы парка. Жители Крыма стали активнее присоединяться к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». За год количество участников движения на полуострове увеличилось практически в два раза. По итогам прошлого года к комплексу присоединились более 43 тысяч крымчан. Особенно заметна позитивная динамика в начале года. Если за первый квартал прошлого года в движение вступили около 6 тысяч человек, то в аналогичный период нынешнего этот показатель превысил 11 тысяч. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в поселок Аграрное под Симферополем. У вас завтра облачно и дождливо. Воздух прогреется до плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О, как.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: сідає, верить чуда.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «нынька»? Мы спросили, нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Наверное, относится как-то непосредственно к родственнику, полагаю, возможно, дорогой или ребенок.
3: Нэнько – это очень похоже на название какой-то должности на самом деле. Наверное, по аналогии с нянькой.
4: Нэнько – наверное, это маленький котеночек.
5: Название какого-то домашнего животного, возможно.
6: Человек, который, скорее всего, присматривает за детьми. Но не нянька.
7: Нэнька – это нянька или можно даже мать сказать.
8: Может быть, что-то для удобства ухода за скотом?
9: Нэнька – это какой-то вот близкий родственник, который всегда с ребенком был, там кормил его, купал.
10: Родной, близкий – это и человек, там, может быть, и страна, и земля своя.
8: Ну, какая-нибудь или крестная, в общем, или какой-то близкий человек, который воспитывает, ну, которого любят.
11: Нэнька – это родная мама, мамочка.
12: Ну, нэнька – это мамочка, любимая, родная мамочка.
1: Конечно, нэнька – это мама, и многие об этом знают. Самого родного и близкого человека у нас могли также ласково называть матушка, матинка или маты. Вот це так.
0: Когда душа поет.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
2: Ирка, ты представь, возвращаюсь вчера поздно с работы, захожу, значит, в подъезд, а там маньяк.
3: Да ты шо? Какой кошмар!
2: Ага, прикинь, он мне тоже точно так же сказал.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио Казак ФМ душевного тепла, мира, добра, счастья, любви.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая в Севастополе с топливом обстановка, где парк режим работы поменял и сколько крымчан к комплексу ГТО присоединились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о невозможности заправки на АЗС-ТЭС сегодня. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Стоять в очередях на АЗС-ТЭС бессмысленно, написал Развожаев в Максе. QR-коды на бензин, выданные раньше, перестанут работать. Кроме этого, на станции сети ТЭС заправка топливом предусмотрена исключительно для транспортных средств коммунальных служб, силовых структур, машин скорой помощи и общественного транспорта. Детский парк Симферополя будут закрывать на ночь. С 23 до 6 утра парк закрыт. Все входы на это время полностью заблокируют. Меры приняты для противодействия терроризму и вандализму, а также для защиты посетителей и имущества парка в ночное время. Граждан просят отнестись с пониманием и планировать прогулки в часы работы парка. Жители Крыма стали активнее присоединяться к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». За год количество участников движения на полуострове увеличилось практически в два раза. По итогам прошлого года к комплексу присоединились более 43 тысяч крымчан. Особенно заметна позитивная динамика в начале года. Если за первый квартал прошлого года в движение вступили около 6 тысяч человек, то в аналогичный период нынешнего этот показатель превысил 11 тысяч. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в поселок Аграрное под Симферополем. У вас завтра облачно и дождливо. Воздух прогреется до плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».

0: от Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну а этот анекдот, это, пожалуй, классика всех народных анекдотов. Кум, а кум, а чё у тебя по двору поросенок на протезе бегает?
2: Так и шо мне, ежели мне холодца захотелось, шо мне всю свинью изводить?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

добрые соседи. Приход гостя – его дело, уход же – дело хозяина. Так говорят наши ближайшие соседи – абхазы. О гостеприимстве этого народа ходят легенды. В прежние времена в гостях у абхаза человек мог жить сколько ему угодно. Но, как рассказывают старые аксакалы, не имел права уехать до тех пор, пока хозяин публично не преподнесет ему подобающих подарков – оружие, лошадь и все, что гостю понравится в доме. Сегодня традиции попроще. Удерживать вас никто не станет, да и приехать в страну души, Апсны, можно на любой период. Для этого достаточно пересечь чисто символическую границу, которая проходит как раз по территории Краснодарского края. Приехать в Абхазию просто, а вот уехать нелегко. Ваш багаж будет перегружен подарками и великолепными воспоминаниями. Одно из них будет связано с традиционной абхазской кухней, глава которой – мамалыга или абыста. Абхазы считают мамалыгу своим национальным блюдом, о чем постоянно спорят с живущими на противоположном берегу Черного моря румынами и молдаванами. Они-то уверены, что мамалыга есть пошла из их родных мест. Так или иначе, без мамалыги в Абхазии никуда. Она заменяет абхазам хлеб. Конечно, едят они и обычный пшеничный хлеб. Но мамалыгу кушают и в будни, и в праздники. На молоке с сыром или с ореховым маслом, с соусом ткемали или кисломолочным сыром. Но без мамалыги традиционный абхазский стол немыслим. Готовят ее из кукурузной муки, постепенно засыпая ее в подсоленную, горячую, но не кипящую воду. Кастрюля для приготовления мамалыги должна быть с толстым дном. В идеале чугунный котелок. Во время варки ее все время надо помешивать, чтобы не было комков. Абхазские хозяйки делают это специальной деревянной лопаткой амхабыстой. Но если амхабыста у вас нет, сойдет любая. Варят мамалыгу до получения кашеобразной массы, постепенно подсыпая муку. Примерно полкило муки на 4-5 стаканов воды. Уже загустевшая мамалыга не должна приставать к стенкам кастрюли. А когда из каши станет можно формировать холмик, срочно снимайте кастрюлю с огня. Чуток остудите мамалыгу, выкладывайте на тарелку, воткнув сверху 2-3 куска сыра сулугуни. Говорят, сыром мамалыгу не испортить. В гостях у соседа абхаза не стесняйтесь, ешьте мамалыгу руками. Сами они лепят из каши маленькие черпачки, ими как ложкой зачерпывают лобио и отправляют все это в рот. Вкусно, невероятно. Добрый!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой закон с сентября в силу вступит, где дома для льготников появятся и как в Симферополе за порядком следят. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. С 1 сентября в Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с единого налогового счета. Как сообщили в пресс-службе Республиканского управления Федеральной налоговой службы, изменения коснутся уплаты налогов за других людей. Кроме того, в первый день сентября ограничат зачет и возврат средств. Запрос о зачете денег отклонят, если владелец такого счета не должен платить налоги. Если зачет все же произведут, сумму положительного сальдо заявителю не вернут. Жилой дом безвозмездно передадут в собственность Армянска. Позже туда заселят граждан льготных категорий. Также депутаты Крымского парламента согласовали передачу двух квартир в собственность Феодосии и пяти квартир в собственность Симферополя. Симферополь признали самым чистым муниципалитетом Крыма. Таковы результаты опроса Министерства экологии и природных ресурсов республики. Речь идет об очистке тротуаров и пешеходных зон от мусора, грязи и пыли. Кроме того, в крымской столице занимаются обрезкой поросли, а также сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в село Алмазное Советского района. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 26. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся. Ха-ха-ха.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: однако.
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, а из чего делают сахар?
4: Дочь, его варят из сахарной свеклы.
1: Из свеклы? Это же овощ, который мама в борщ кладет.
4: Нет, Нина, это другая свекла. В борщ кладут красную, а сахар делают из белой. Она очень сладкая. Наши предки резали ее на маленькие дольки и пили с ней чай, как мы, с белыми кусочками сахара. Ну а чтобы было много свекольного сахара, надо много сахарной свеклы.
1: А где же ее столько взять?
4: В поле. Именно там она и растет. Как только свекла созревает, начинается уборка. Специальная машина, комбайн, вытаскивает ее из земли и складывает кучками. Затем грузовики отвозят свеклу на сахарный завод. Там-то из нее и варят сахар. Кстати, твой дедушка когда-то работал на таком заводе.
1: И он варил сахар?
4: Можно и так сказать.
1: Ух ты! Как сахарное варенье!
4: Скорее, свекольное, потому что свеклу на заводе чистят, режут на маленькие кусочки, потом размачивают в горячей воде. Получается такая густая масса, похожая на варенье. А дальше ее очищают, убирают ненужные примеси и выпаривают жидкость. В итоге получаются кристаллики сахара, только они буро-коричневого цвета. Поэтому в самом конце сахар отбеливают, чтобы он стал красивым. Кстати, сахар получают не только из свеклы. Его делают из тростника, из пальмового сока и даже из клёна.
1: Ничего себе! А у нас дома на кухне растет в сахарнице.
3: Папа знает.
5: Люба, братцы, 105,8 FM в Тбилисской. Уключай.
6: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Парень говорит девушке: Даша, ты меня не так поняла.
2: Это я тебя не поняла. Я тебе все прекрасно поняла. Ты обращаешься со мной как с собакой. Принеси, подай, принеси, подай.
1: Дашенька, ты ошибаешься.
2: Что? Это я ошибаюсь? Вот я сейчас палку как возьму.
1: Даша, фу! Фу, брось, брось палку, тебе сказал.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Рак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой закон с сентября в силу вступит, где дома для льготников появятся и как в Симферополе за порядком следят. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. С 1 сентября в Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с единого налогового счета. Как сообщили в пресс-службе Республиканского управления Федеральной налоговой службы, изменения коснутся уплаты налогов за других людей. Кроме того, в первый день сентября ограничат зачет и возврат средств. Запрос о зачете денег отклонят, если владелец такого счета не должен платить налоги. Если зачет все же произведут, сумму положительного сальдо заявителю не вернут. Жилой дом безвозмездно передадут в собственность Армянска. Позже туда заселят граждан льготных категорий. Также депутаты Крымского парламента согласовали передачу 2 квартир в собственность Феодосии и 5 квартир в собственность Симферополя. Симферополь признали самым чистым муниципалитетом Крыма. Таковы результаты опроса Министерства экологии и природных ресурсов республики. Речь идет об очистке тротуаров и пешеходных зон от мусора, грязи и пыли. Кроме того, в крымской столице занимаются обрезкой поросли, а также сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в село Алмазное Советского района. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 26. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

0: Любимая моя.
1: Радио Казак ФМ представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт плюс» заказал. Летите домой!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой закон с сентября в силу вступит, где дома для льготников появятся и как в Симферополе за порядком следят. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. С 1 сентября в Крыму изменится порядок зачета и возврата средств с единого налогового счета. Как сообщили в пресс-службе Республиканского управления Федеральной налоговой службы, изменения коснутся уплаты налогов за других людей. Кроме того, в первый день сентября ограничат зачет и возврат средств. Запрос о зачете денег отклонят, если владелец такого счета не должен платить налоги. Если зачет все же произведут, сумму положительного сальдо заявителю не вернут. Жилой дом безвозмездно передадут в собственность Армянска. Позже туда заселят граждан льготных категорий. Также депутаты крымского парламента согласовали передачу двух квартир в собственность Феодосии и пяти квартир в собственность Симферополя. Симферополь признали самым чистым муниципалитетом Крыма. Таковы результаты опроса Министерства экологии и природных ресурсов республики. Речь идет об очистке тротуаров и пешеходных зон от мусора, грязи и пыли. Кроме того, в крымской столице занимаются обрезкой поросли, а также сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в село Алмазное Советского района. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 26. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню перекусить.
1: А, прости.

0: муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты: странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну я не хочу спать. Кто это вообще придумал? Спать?
3: Нина, без сна человек просто не может обходиться. Пока мы спим, наш организм восстанавливается и готовится к новому дню. Если человек спит мало, то его тело и мозг не смогут работать на полную мощность. Наш организм работает как машина. И чтобы она работала исправно, ей нужен регулярный отдых.
0: Как машина? Нам что ли нужен бензин?
3: Нет, дочь. Вместо бензина у человека еда и вода. А вот сон помогает нам сохранять энергию, снимает напряжение и улучшает наше настроение. Особенно важно крепко спать детям, потому что именно во время сна укрепляется иммунитет. Детский организм растет и развивается, а мозг в это время отдыхает, а заодно обрабатывает информацию, которую мы получили в течение дня.
0: Ну ладно, ночью я согласна спать, но днем, зачем днем?
3: Именно потому, что ты растешь. А во сне как раз вырабатывается гормон роста. К тому же дневной сон помогает тебе справиться со всеми впечатлениями, которые ты получила до обеда. Вспомни, если ты не поспишь днем, начинаешь к вечеру сильно капризничать, обижаться, плакать. Это потому, что твоему организму нужен был отдых, а его не было.
0: Значит, сон — это отдых?
3: Именно.
0: Отдыхать я люблю. Ну ладно, я пока пойду отдохну, а ты пока поработай.
2: Папа знает.

0: Анекдот от Трегубыча.
1: Молодой человек идет по деревне, увидел пожилую женщину и спрашивает: «Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть в больницу?»
2: «А ты мне еще раз, бабушка, скажи, сразу там окажешься!»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кто панораму обороны Севастополя восстановит, где дорожную проблему решают и какое учреждение в Старом Крыму возводят. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Один из банков направит 1 000 000 000 000 рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя. Как отметил президент-председатель правления финансовой организации Андрей Костин, панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-55 годов из учебников истории. Мы видим ее глазами первого русского военного корреспондента Льва Толстого в его севастопольских рассказах. Панораму разрушили нацисты в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Восстановили и панораму. Ее восстановят и сейчас. В Алупке ищут оптимальное решение дорожной проблемы в центре города. Необходимость изменений назрела в связи с активным развитием территории и возросшей туристической привлекательностью улиц Ленина и братьев Гавыриных, которые сегодня испытывают колоссальную транспортную нагрузку. Из-за хаотичной парковки автомобилей по обеим сторонам проезжей части здесь практически невозможно разъехаться встречному транспорту. Это создает критические помехи не только для личных автомобилей, но и для движения рейсовых автобусов. Главная задача на текущем этапе – найти баланс, который устроит пешеходов, автовладельцев и обеспечит безопасность. В Старом Крыму ускорили возведение Дома культуры на 360 мест. Сейчас основное внимание сосредоточено на внешних работах и инженерных сетях. Продолжается окраска фасада, установка кровли, прокладка наружного заземления и монтаж вентиляционного оборудования. В течение 10 дней планируется завершить работы по системе отопления. Параллельно с этим специалисты начнут устанавливать слаботочные системы, облицовывать полы и стены плиткой, монтировать подвесные потолки, а также ставить двери. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в село Богатовка под Судаком. У вас завтра ясно, воздух прогреется до 23 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: Сурнай – это узбекский национальный духовой инструмент. Он представляет собой трубу, широкую основание, длиной почти полметра. Она имеет металлический мундштук с тростниковой насадкой. Сам инструмент изготавливают из абрикосового, тутового или орехового дерева. Музыкант во время выдувания звука одновременно делает и вдох. Благодаря этому мелодия звучит непрерывно. Чтобы добиться такого результата, надо иметь сильные легкие и идеальный слух. В старину профессиональные музыканты, подобно ремесленникам, объединялись и были обязаны подчиняться уставу цеха. Чтобы получить почетное звание сурнайчи, юному музыканту нужно было не менее 10 лет проходить обучение у прославленного мастера. Произведения для этого духового инструмента не положены на ноты. Они играются на слух или передаются устно. Поэтому искусство игры на сурнае считается национальным музыкальным достоянием узбекского народа. Сурнай – часть его жизни. Он в ансамбле с карнаем зазывает людей на утренний плов, посвященный семейным торжествам. Вместе с ритмами дойры сопровождает жениха и невесту к свадебному столу. Во время гуляний под звуки сурная гости танцуют. Глубина и тайна, торжественность, энергия и искрометность – все это сурнай, душа узбекского народа.
1: Когда душа

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кто панораму обороны Севастополя восстановит, где дорожную проблему решают и какое учреждение в Старом Крыму возводят. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Один из банков направит 1 000 000 000 000 рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя. Как отметил президент-председатель правления финансовой организации Андрей Костин, панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-55 годов из учебников истории. Мы видим ее глазами первого русского военного корреспондента Льва Толстого в его севастопольских рассказах. Панораму разрушили деятельностью улиц Ленина и братьев Гавыриных, которые сегодня испытывают колоссальную транспортную нагрузку. Из-за хаотичной парковки автомобилей по обеим сторонам проезжей части, здесь практически невозможно разъехаться встречному транспорту. Это создает критические помехи не только для личных автомобилей, но и для движения рейсовых автобусов. Главная задача на текущем этапе – найти баланс, который устроит пешеходов, автовладельцев автомобилей, но и для движения рейсовых автобусов. И обеспечит безопасность. В Старом Крыму ускорили возведение Дома культуры на 360 мест. Сейчас основное внимание сосредоточено на внешних работах и инженерных сетях. Продолжается окраска фасада, установка кровли, прокладка наружного заземления и монтаж вентиляционного оборудования. В течение 10 дней планируется завершить работы по системе отопления. Параллельно с этим специалисты начнут устанавливать слаботочные системы, облицовывать полы и стены плиткой, монтировать подвесные потолки, а также ставить двери. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в село Богатовка под Судаком. У вас завтра ясно, воздух прогреется до 23 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио Казак-ФМ.

0: доброго вечера и хорошего настроения в этот четверг желает вам радио Казак ФМ. Как и каждый день, мы желаем хорошего настроения, прекрасной погоды в доме, взаимопонимания, прекрасного себя ощущения и самочувствия тоже. Друзья, в студии Виктория Никитюк, вечерний выпуск «Вареничков» в эфире, плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс, жду вашу перекличку. Вчера у нас здорово получилось и в конце эфира, и Оренбург-то с нами, и Мордовия, и даже дозвонились мужчины дорогие. Привет вам передаю. В общем, всем пламенный привет из сердца радиостанции «Казак ФМ» с Юлией Сорокой и Василием, нашим дорогим звукорежиссером, остались. Им передаю привет. Готовы продолжить этот вечер с вами. Дозванивайтесь. Плюс 7-928-401-2020. Еще раз повторила наш телефон. Надежда Ивановна из Краснодара дозвонилась первой. Здравствуйте.
1: Здравствуй, Викулечка. Я хочу поздравить свою правнучку, Емоленко Олесю, с днем рождения. Сегодня первый юбилей, 5 лет. Ноченька, золотая моя, поздравляю тебя, желаю тебе много-много обнимашек и целовашек, чтобы у тебя все было на отлично, по танцам и по йоге. Расти здоровенько, умничай, красавец. Я тебя очень-очень люблю. Твоя бабушка Надя. И, пожалуйста, песенку, Викулечка.
0: Да, песенку про Чебурашку. И так мне понравилось, Надежда Ивановна. Сегодня Международный день игры. Как говорят, игра и развивает, и отвлекает, и увлекает. И сегодня с Чебурашки начинаем. Тоже своеобразная игра, детская песенка. Это очень приятно, дорогая Олеся, для вас и для наших юных радиослушателей.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
7: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
8: Завтра вместе с вами, в том числе и на радиостанции «Казак-ФМ», будем встречать День России, день нашей великой, могучей державы. Всех поздравляем с наступающим праздником. И уже сегодня летят поздравления. И не забывайте завтра быть вместе с нами. Мы приготовили для вас специальный день на «Казак-ФМ». Звоните сейчас. Плюс 7-928-401-2020. Хочется услышать вашу задоринку, в том числе и в сообщениях ее поймаем. Ну вот, например, Виктор пишет: передайте моей жене Анне Юрьевне привет. Она сейчас в огороде, а привет от мужа Виктора. Она всегда вас слушает. Виктор, а вы-то почему с ней не в огороде? Наверное, с ней это будет поуютней, поприятней. Ну и развлечете вашу любимую. Добрый вечер. У меня сегодня юбилей, 55. Хочу поздравить себя, пожелать спокойствия и благополучия. Иринушка, дорогая, и спокойствия, и благополучия, и веселья, если нужно. Но нам абсолютно не жалко, и с удовольствием вас поздравляем с днем рождения. Поздравления с днем России станицы Новодеревянковская от супругов Веры Николаевны и Николая Павловича Березовских. Они желают всем мира, тепла, добра, радости, света. Пусть каждый день начинается с хороших новостей и радостных событий. Пускай самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность. Полностью с вами согласна. Скорейшего возвращения с победой нашим защитникам Отечества. Мы вас ждем. Друзья, Татьяна Григорьевна из Павловской с нами. Здравствуйте.
9: Добрый вечер, Викуля. Я хочу сегодня поздравить своего сына. У него сегодня день рождения. Подполковника полиции Бородина Евгения Михайловича. Пожелать ему успеха в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и всего-всего наилучшего. И поздравить своего родственника с Новосибирска, Ивана Петровича. У него вчера был день рождения. Тоже здоровья ему большого и всего-всего хорошего. И хочу поздравить всех эскадроновцев, кто меня знает. И всех я помню, всех я знаю с завтрашним праздником. Днем нашей родной России. Всем здоровьечка и всего-всего хорошего. Спасибо, Викуля.
8: Спасибо, Татьяна, за выбор песни. Приятно. Павел Арламов. «Жизнь прожить». Звоните, пишите. Хотите, напишите на вареник @казак.фм. Наш Макс 7-928-401-2020. И жду ваших звонков.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Вижу, мои хорошие. Сургут, Челябинск и Крым уже с нами. Это очень приятно. Читаю ваше сообщение. Дорогие сотрудники Казак ФМ во главе с Яной Валентиновной, сердечно поздравляю вас с Днем России, пишет Евгения Федоровна Казарис из Хадыженска. Желаю всем здоровья, творческих успехов, новых проектов, сил, терпения. Отдельное мое сердечное поздравление, Виктория Валерьевна, вам спасибо, моя дорогая Евгения Федоровна. Всех радиослушателей нашей Кубани, России, жителей Хадыженска, своих родных из Туапсе, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Челябинска поздравляю. Здоровья, долголетия, счастья, мирного неба. Всех обнимаю. Евгения Федоровна, чувствуется ваш задор. Вы прямо к празднику готовы. Так, Елена Владимировна пишет. Добрый вечер. Поздравляем всех с наступающим праздником. И завтра свой 30-летний юбилей отметит Макарова Светлана Ивановна. Дорогая наша Светуля, желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всем. Семья Мирошниченко из станицы Сергиевская. Да, Ирина из Анапы, наша поклонница. Ирина, сейчас напишу вам, думаю, поняла, кто. Еще раз с днем рождения. Добрый вечер, Казак ФМ. Поздравляю всех слушателей прекрасного радио с Днем России. Олег Ткаченко и Москва присоединилась к перекличке. Давайте-ка выслушаем Людмилу Александровну из Крыма. Село Маленькое на связи. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Викулечка. Давно я вам, как говорится, не надоедала, но у меня есть, да, Викечка, приятно слышать твой голосочек. Завтра у моего любимого сыночка день рождения, а также у правнучка. Сыночку будет 51, а правнучку будет 2 годика. Вот мы хотим всей семьей его поздравить, чтобы им, как говорится, на белом свете жилось и радовалось. Так, и будет жизнь полна тепла, улыбок, восхищения. Всегда, как в день рождения, желаю тебе и правнуку в работе скорости. Ну, правнук еще как. Ну, пусть бегает тогда. Здоровья, бодрости, жизни, бесконечности. Золотой мой сыночек Тимурка, мы тебя очень-очень любим. Это, ты понимаешь, Вика, это сын плюс муж плюс папа и плюс большой дедушка. Они внукам, ну ты понимаешь, вот одно единое. Вот.
1: Да, Людмила Александровна, с удовольствием ваших именинников. Поняла, переполнена душа любовью у вас, а так и должно быть в семье. Поздравляем ваших именинников. По вашей просьбе Александр Закшевский споет песню «Отец». Чудеснейшая песня. Но реклама нас не спрашивает. Время рекламы подошло, друзья.

0: Казак FM.
1: +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс. Помните, что песню заказывает тот, кто дозвонился в программу. Ставрополье присоединилось к нашей перекличке. Ставропольский край, город изобильный. Передаю большой привет всей моей большой семье, пишет Ирина Малюкова. Очень вас люблю, обожаю, ваша мама Ира. И очень люблю своего мужа Алексея. Ну, конечно же, Алексей, вам особый привет. Передаю привет в поселок Виноградный Анапского района семье Евстигнеевых. Здоровья дяде Саше, тете Вале. Завтра у нас с мужем годовщина свадьбы, и вас поздравляем. Это Людовик, Людмила, да, пишет. 28 лет вместе. Хочу пожелать нам также жить и радоваться, внуков нам дождаться. Юрочка, спасибо, что ты у меня есть. Твоя Людмилка, семья Каргиных. Спасибо, Казак ФМ. Юрочка и Людмила, поздравляем вас. Кричим горько, радуюсь за вас. Так, крестного Федорова Николая Петровича с днем рождения, станица Медведовская, поздравит лично из Сургута дозвонившийся к нам Александр. Александр, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Слушаем.
2: Ну, хочу поздравить Федорова, своего крестного. Ну, что ему, счастья, здоровья, успехов.
1: Всего самого наилучшего. Главное, что дозвонились из Сургута. Заказывайте песню. Просто гимн дню рождения споет Ирина Аллегрова. Именинник, крестный, хороший крестный. Любит вас крестник. Всех вам благ.

0: 89,5 FM в Севастополе. Включай. Вареночки. Вареночки. На Казак FM.
1: Друзья, вижу, что Ярославль, Руслан всех приветствует, поздравляет с наступающим праздником. Светочки, веточки сакуры, конечно же, Света, мужчины прямо вниманием избаловали вас, передает привет. Добрый вечер, казачок и все слушатели. Сегодня день подруг, пишет Светлана Куричая. Я хочу передать привет своей подруге, с которой учились вместе. Я стала крестной ее сына. Мы дружим 37 лет. Это Галка Евгения из хутора Вестник. А также с наступающим праздником поздравляем и коллектив «Казачка», и всех своих родных, семью Кобыльцовых, Куричих, да, коробка, всем здоровья, счастья, удачи, мира и добра. Люблю вас и целую. Добрый вечер, Казак ФМ. Хочу всех жителей Кубани поздравить с Днем России. Желаю счастья, здоровья, успехов, процветания. Передаю привет из Отрадненского района, поселка Урубский, брату Николаю, невестке Людмиле, зятю Сергею, маме. Особый привет брату Дмитрию, племянникам Вове, Денису на СВО. С праздником вас, товарищи, с Днем России. Ребята, держитесь, победа будет за нами. Ну и всем тем, кто меня знает, я со всем уважением, Виктор Глушков. У нас Светлана Николаевна из Крыма, из Симферополя на связи. Здравствуйте. Светлана Николаевна, говорите.
2: Здравствуйте, Валерия.
1: Я уже привыкла. Виктория.
2: Здравствуйте, Валерия. Я звоню из Крыма. Да. Я инвалид второй группы, хочу сказать. Я постоянно слушаю вашу передачу, мне 72 года, и очень люблю вашу передачу, начиная с «Алло, село» и кончая «Ночью». Очень спасибо вам за эту передачу. Вы для меня как, знаете, вот я не выхожу на улицу даже. Спасибо вам очень большое, что вы есть. Весь коллектив, знаю вас весь. У меня невестка с Краснодара. И это, хочу поздравить их всех и вас с праздником наступающим. У нас сейчас, конечно, очень тяжелое время, но я всех вас люблю, и вы для меня как... Знаете,
1: да, вот... Светлана Николаевна, поняла, как глоток свежего воздуха с вами, радиоволна Казак ФМ, вам крепкого здоровья, быть с кем-то рядом, чтобы внимание для вас находилось у ваших близких и родных. И эта песня для вас.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, впереди три выходных дня, и сегодня тот самый прямой эфир перед праздниками. Не забывайте, что в праздники я, Виктория Никитюк, приглашаю вас в 12-18 часов, как и по выходным дням, в варенички по вашим письмам, и ждите сюрпризов. Разрешите от всего сердца поздравить весь ваш коллектив, пишет Вера Пищулина, дорогих друзей по эскадрону, всех, кто слушает эту радиостанцию, всех ребят за ленточкой с Днем России. Желаю всего наилучшего, теплого, светлого и доброго. Пусть жизнь будет мирной и спокойной. Над головой пусть будет чистое небо и яркое солнце. Храни вас всех, Господь. С уважением, Вера. Людмила Петровна и Танюша, вам огромный привет и поздравления от Николая и Галины. Передаем. Дэн пишет: здравствуйте, город изобильный, Ставропольский край. Передаю привет своим родителям и своей сестре. Вот замечательно. Татьяна Бондар пишет: хотим поздравить с днем рождения нашу любимую, дорогую Мартынову Ольгу Владимировну, заведующая детского садика хутора Павловка Азовского района. Мы тебя очень любим, ты наш очень дорогой и любимый человек. Дорогая Олечка от коллектива Павловчанка, да? Это поздравление, Оля, для вас. Оренбург поздравляет всех радиослушателей с наступающим Днем России. У нас сегодня с любимой супругой Натальей 38 лет, как мы познакомились. Ой, ну какие же вы молодцы. С уважением, Александр. Всем отличных выходных и удачного сезона краснодарским предпринимателям. Ну что, Александр, я не могу вам с Натальей не крикнуть горько от всего коллектива радиостанции Казак-ФМ и не пожелать вам дальнейшего большого-пребольшого счастья. Итак, с нами Челябинск, Крым, Москва, Ставрополь, Сургут, Оренбург отметились уже. Кроме того, сейчас с нами Волгоградская область, Ольховский район, Зензеватка. На связи Александр. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Виктория.
2: Слушаем.
3: Передаю привет своей сестре Наталье Ставропольского края, своим племянникам Алексею, Марии, Алене и ее мужу Пушку.
2: Передаем привет, и Наталья, для вас выбирали песню. Пусть сегодня это будет Сергей Сердюков с песней «Одна такая», а каждый из нас примерит слова Сергея на себя.
4: Меня зовут Сергей Сердюков. Я желаю всем слушателям радио Казак-ФМ добра и прекрасного настроения. И дарю свою песню «Одна такая».

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Из станицы Камышеватская Кристина Филимонова пишет. Привет, дорогой Казак ФМ. И вам, Кристина, привет. Передаю всем привет и поздравляю с праздником. Отдельный привет маме и мужу Грише. Всем хорошего теплого вечера и отличных выходных. Кристина, теплый вечер, даже душновато, но грозится. Прям небо такое затянулось. Вчера-то я с зонтиком была довольная такая вся, а сегодня вот нет. Анжела из Еленовской, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вика.
1: Слушай.
2: Я хочу поздравить моих детей. Баба Янзира Мишропович и Баба Янзира Михайловича. 15 лет мы совместно жили. Желаю крепко-крепко здоровья, счастья, семейного благополучия.
1: Анжела, от вас. Раз, два, три, тост. Сосо Павлиашвили продолжает программу. А вы дозванивайтесь. Еще один звонок успею принять.

0: на Казак FM.
1: Я думаю, Анжела не обидится. Еще один звонок примем, еще выслушаем одну радиослушательницу. Ну вот Анжела, Светлана, веточка Сакуры пишет. Я уже, честно, за Анжелой соскучилась. Русику привет всех с нашим праздником, с Днем России. Александр пишет. Ой, спасибо. Привет летит в Смоленскую область, Угра. Мы семья Петраковых, Лола Селезнев, семья, муж Сергей, дочери Софья, Дарья, сын Михаил. Поздравляем с Днем рождения Анну Александровну Олейник. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, любви и всегда быть любимой и самой любить. Юль Сорока бежит с новостями и говорит мне: «Виктория, там такой ливень!» Вот так вам. Светлана из Тихорецка, здравствуйте. Светлана, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаем. Потише сделайте носитель ваш.
2: Я слышу вас, да, Виктория.
1: Говорите, пожалуйста.
2: Сделайте чуть-чуть потише. Спасибо вам большое, что взяли наш звонок. Мы успели. С днем рождения хочу поздравить Галину Шахову из города Тихорецка. С юбилеем ее, с днем рождения. Счастья, здоровья, любви.
1: Дорогая именинница, как любят вас, улыбаются прямо, все поздравления. Мы пожелаем вам исполнения всех-всех самых заветных и не самых заветных ваших желаний. Пусть от маленьких до больших мечтаний исполняются. Меня зовут Виктория Никитюк. С наступающим праздником, счастья, любви, крепкого здоровья, мира каждому дому. Пока.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кто панораму обороны Севастополя восстановит, где дорожную проблему решают и какое учреждение в Старом Крыму возводят. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Один из банков направит 1 000 000 000 рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя. Как отметил президент-председатель правления финансовой организации Андрей Костин, панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-55 годов из учебников истории. Мы видим ее глазами первого русского военного корреспондента Льва Толстого в его севастопольских рассказах. Панораму разрушили нацисты в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Восстановили и панораму. Ее восстановят и сейчас. В Алупке ищут оптимальное решение дорожной проблемы в центре города. Необходимость изменений назрела в связи с активным развитием территории и возросшей туристической привлекательностью улиц Ленина и братьев Гавыриных, которые сегодня испытывают колоссальную транспортную нагрузку. Из-за хаотичной парковки автомобилей по обеим сторонам проезжей части здесь практически невозможно разъехаться встречному транспорту. Это создает критические помехи не только для личных автомобилей, но и для движения рейсовых автобусов. Главная задача на текущем этапе – найти баланс, который устроит пешеходов, автовладельцев и обеспечит безопасность. В Старом Крыму ускорили возведение Дома культуры на 360 мест. Сейчас основное внимание сосредоточено на внешних работах и инженерных сетях. Продолжается окраска фасада, установка кровли, прокладка наружного заземления и монтаж вентиляционного оборудования. В течение 10 дней планируется завершить работы по системе отопления. Параллельно с этим специалисты начнут устанавливать слаботочные системы, облицовывать полы и стены плиткой, монтировать подвесные потолки, а также ставить двери. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе облачно и дождливо, плюс 26. В Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи 25 градусов, малооблачно с небольшим дождем. В Евпатории, Бахчисарае завтра ясно. Термометры плюс 27 покажут. В Севастополе ясно, плюс 24. Метеопривет отправляется в село Богатовка под Судаком. У вас завтра ясно, воздух прогреется до 23 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио Казак-ФМ.

сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

apakah

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли?
0: Вась.
2: Эх, Люба, братцы. 101 FM.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни. Сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Русская народная сказка «Мудрые ответы». Служил солдат в полку целые 25 лет, а царя в лицо не видал. Пришел домой, стали его спрашивать про царя, а он не знает, что сказать-то. Вот и начали его корить родичи да знакомые.
3: «Ишь, 25 лет прослужил, а царя в глаза не видал! Эй, ты!»
2: Обидно ему это показалось. Собрался он, да и пошел царя смотреть. Пришел он во дворец, царь спрашивает:
4: «Зачем, солдат?»
3: «Так и так, ваше царское величество, служил я тебе, да Богу, целых 25 лет, а тебя в лицо не видал. Вот пришел посмотреть».
4: «Ну, смотри!»
2: Солдат три раза обошел кругом царя, все оглядывал. Царь его и спрашивает:
4: «Хорош ли я?»
3: «Хорош»,
2: отвечает солдат.
4: «Ну, теперь, служивый, скажи, высоко ли небо от земли?»
3: «Столь высоко, ваше царское величество, что там стукнешь, а здесь слышно».
4: «А широка ли земля?»
3: «Вон там солнце всходит, а вон там заходит. Столь широка».
2: Потом отослал царь солдата в темницу и дал такой наказ:
4: «Ну, не плашай, служба. Я пошлю к тебе 30 гусей, умей по перу выдернуть».
3: «Ха, ладно».
2: Призвал царь 30 богатых купцов и загадал им те же загадки, что и солдату загадывал. Думали они, думали, не смогли ответ держать. Велел тогда их царь посадить за то в темницу. А там солдат их и спрашивает:
3: «Купцы молодцы, вас-то за что посадили?»
5: «Эх, да видишь ли, государь нас допрашивал, далеко ли небо от земли и сколь земля широка, а мы, люди темные, не смогли ответу дать».
3: «Дайте-ка мне каждый по 1000 рублев, я вам правду скажу».
5: «Изволь, изволь, брат, только научи, пожалуйста».
2: Взял с них солдат по 1000 рублей и научил, как отгадать царские загадки. Дня через два призвал царь к себе купцов и солдата, задал купцам те же самые загадки. И как скоро они отгадали, отпустил их по своим местам.
4: «Ну, служба, сумел по перу сдернуть?»
3: «Сумел, царь-государь, да еще и по-золотому!»
4: «А далеко ли тебе до дому?»
3: «Отсюда не видно. Далеко, стало быть».
4: «Ну что ж, вот тебе 1000 рублев. Ступай с Богом!»
2: Воротился солдат домой и зажил себе привольно да богато. Вот и сказки конец. А теперь время ложиться спать. Доброй вам ночи, маленькие казачата.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Как волк у мужика жил». Жил-был волк. Надоело ему за зайцами гоняться, голодному по лесу ходить. Решил он сделаться петухом и у мужика жить. Думает, петух на заборе сидит, весь день песни кричит, хозяин его за это кормит. Дай-ка и я попробую. Пришел он к кузнецу и говорит:
2: «Кузнец, а, кузнец, сколько ты мне петушиный голос?»
1: Сковал ему голос кузнец. Взял волк петушиный голос и пошел в деревню. Забрался на забор и запел:
3: «Кукареку! Кукареку!»
1: Мужик вышел во двор. Видит, на заборе волк сидит и петушиным голосом кричит. Взял он себе его на службу по зарям будить. Наступила ночь. Волк улегся спать. Утром мужик проснулся, поглядел, а солнце уж давно над головой стоит. Поле работа кипит. Не разбудил на зорьке его волк петушиным криком. Взял мужик палку, да и прогнал волка со двора. Убежал волк. Идет по лесу, побитый, да и думает: «Плохо петухом быть. Сделаюсь я лучше собакой. Собака у крыльца сидит, весь день гавкает, хозяин ее за это кормит». Пришел волк опять к кузнецу и просит:
3: «Кузнец, а, кузнец, скуй мне собачий голос!»
1: Сковал ему кузнец. Взял волк собачий голос и пошел в деревню. Забрался к мужику на двор, сел у крыльца и давай гавкать. Вышел мужик на крыльцо, видит, волк сидит и по собачьи гавкает. Взял его себе служить, дом сторожить. Сидел, сидел волк у крыльца. Припекло ему солнце холку. Пошел он и спрятался под сарай в тень. А в дом забрался вор и все добро унес. Вернулся с поля мужик, поглядел: в доме все покрадено. Не устерег волк. Рассердился мужик, схватил палку и прогнал волка со двора. Бежит волк по лесу побитый, да и думает: плохо собакой быть. Сделаюсь-ка лучше я свиньей. Свинья в луже лежит, весь день хрюкает, хозяин ее за это и кормит. Пришел волк к кузнецу и просит:
2: «Кузнец, а, кузнец, скуй мне свиной голос!»
1: Сковал ему кузнец. Взял волк свиной голос и пошел в деревню. Забрался к мужику на двор, лег в лужу и хрюкает. Мужик вышел во двор, видит, волк в луже лежит и свиным голосом хрюкает. Взял он его на разживу себе. До осени мужик волка кормил. Осенью пришел в хлев и говорит:
4: «Да, с этой свиньи сало не возьмешь, а вот шкурку на шапку сдерешь».
1: Услыхал волк, что с него мужик шкуру сдирать собирается. Выскочил из хлева и бегом в лес. Больше у мужика волк жить не захотел. Вот такая история, малыш. А теперь время ложиться спать. Закрывай глазки, и пусть тебе приснятся самые яркие сны.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Эх, хорошо! Сказа КФМ.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Друзья, я Валерий Стёмин и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах радио «Казак-ФМ».

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

0: Девочки, если у меня мужчина просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. А у нас в семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.
1: Шутки.

0: когда душа поет.
1: Всем привет! Это Маруся. Слушайте мою новую песню «Костер» на радио «Казак-ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Люба, братцы, 88,5 FM в горячем ключе.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю.

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: С Днем России! Наша сила в единстве. С Днем России!

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Казак-ФМ.

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.